А чтобы потом не кричать «ай-яй-яй, как все плохо», нужно к чему-то стремиться. Разумеется, если сидеть на диване и ждать чуда, вряд ли оно произойдет. А вот если добиваться поставленных целей, я уверен, все у вас будет на 10 из 10. Ну, Авторадио, как всегда, поддержит и любимой музыкой, и, разумеется, поддержим добрым словом. Причем в данном случае за это отвечаю я, Иван Прудников. Страна, большущий привет.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Надеюсь, у вас получается высыпаться. Тем более в это время это вполне себе актуально. Ну а если вы уже по каким-то причинам бодрствуете, тогда эфир Авторадио «Искусство сложения семинот» будет вас в этом только поддерживать. Иван Пруников меня зовут. Страна, большущий привет. И спасибо, что при первой же возможности всегда настраиваетесь на нас.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
6: 58 88 88.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

Так мы и даем стране правильную энергию, даем стране возможность наслаждаться искусством сложения семи нот, и, разумеется, эта минута не является исключением. Погромче, дорогие, по возможности делайте, и пусть нам обязательно покорится очередной прекрасный летний, что немаловажно, день.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Здорово, красиво, романтично, по-семейному. Здесь сейчас звучим в эфире Авторадио. Если по каким-то причинам ваша семья этим ранним утром не спит, надеюсь, все у вас обязательно получится. Пожелаю бодрости, и пусть все у вас пройдет на 10 из 10. Ну а эфир Авторадио в этом только поддержит. Иван Прудников, и только вперед, дорогие.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
2: Не внуки, а мафия.
3: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич» уже в кино. 12+.
4: Авторадио.

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России появится новый налоговый вычет. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года, передает РИА Новости. В Минфине напомнили, что на размер налогового вычета напрямую влияют два показателя – сумма уплаченных страховых взносов и процентная ставка налога на доходы физических лиц, по которой облагается заработок. Гражданина. Подробно узнать об условиях получения вычета и уточнить его размер налогоплательщики могут в ФНС, заявили в Минфине. Там же отметили, что налоговый вычет на долгосрочные сбережения – это одна из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса граждан к финансовым инструментам, позволяющим формировать сбережения на будущее. Помимо прочего, с 1 сентября максимальный размер вычета для родителей, оформляющих договоры в пользу детей, повышен с 400 до 500 тысяч рублей.
0: Про ипотеку.
2: В России обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по семейной и дальневосточной ипотеке. Об этом сообщила пресс-служба оператора льготных ипотечных программ с господдержкой дом.рф. Всего в перечне городов с доступной вторичкой по программе «Семейная ипотека» находятся 886 городов в 83 регионах России. Среди новых – Ангарск в Иркутской области, Мичуринск в Тамбовской, Павловск в Воронежской области. Из списка исключены 18 городов и 18 регионов. Например, Балашов в Саратовской области и Кузнец в Пензенской области. Купить квартиру на вторичном рынке по одной из двух льготных ипотечных программ возможно в городах России, где отсутствует достаточный объем предложения нового жилья.
0: Про стихию.
2: Проснулся самый высокий действующий вулкан Европы Этна. Извержение на острове Сицилия началось на днях. Сейчас поток раскаленной лавы стекает вниз из нового жерла на высоте около 3000 метров. Власти уверяют, что опасности для населения нет, однако ученые продолжают следить за уровнем активности вулкана.
0: Про политиков.
2: Рост состояния Трампа за прошлый год стал беспрецедентным для американских лидеров. Такие оценки привела газета Washington Post. Американский лидер указал в декларации за 2025 год, что его состояние превышает 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Однако, согласно оценке журнала Forbes, в марте этого года суммарная стоимость активов достигла около 6,5 миллиардов долларов.
0: Про авторадио.
2: Всего два дня осталось до нашей с вами встречи на большой дискотеке «Авторадио». Грандиозный музыкальный фестиваль этого лета пройдет на стадионе ВТБ-арена 4 июля. Свои главные хиты исполнят Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Яркую точку в концерте поставит Баста, который завершит фестиваль сетом своих главных хитов. Успейте занять свои места на трибунах и в танцевальном партере. Билеты еще можно купить на сайтах «Авторадио.ру» и «Авторадио.диско.ру». Категория 12+. Официальный курс доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс евро – 89 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Ну что, 7 утра на часах, в Москва на связи, драйв-шоу «Поехали» здесь, в студии Авторадио начинает новый день. Привет всем, кто уже прокладывает маршрут, ну, или, возможно, тем, кто пытается вытащить тебя из кровати. Собственно, друзья, отличные новости. Экватор недели мы перешагнули, на горизонте уже маячит выходной день, а именно 4 июля. Стадион ВТБ, уже прям слышно, как приоткрывают вот двери. Двери.
1: Со говорит, скрипом легким?
0: Нет, там все новое, все смазанное. ВДшкой. Ты что, там все работает, все готовится к тому, чтобы мы вместе с вами встретились на большой дискотеке Авторадио. Вас там увидит Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Да, здесь мы и там будем. В общем, увидимся не только в ваших Авторадио-колонках, но и вживую, наконец-то. Сегодня, кстати, будет возможность, ну, наверное, последняя уже, да, возможность забрать у нас билеты.
1: Ну, фактически, да.
0: Просто так мы их не отдадим, нужно будет прям действительно побороться за них. А то что это мы вчера дали немножко слабины, сегодня нет.
1: А
0: сегодня...
1: все, а послезавтра уже мир
0: не прокатит.
1: Большая дискотека. Да.
0: Хотите там оказаться, а я знаю, что все хотят, нужно будет немножечко побороться. Поиграем, но это будет чуть позже. Также организуем драйв-чат буквально с минут на минуту, поэтому, ребята, готовьте свои мобильные телефоны. Но давайте пока запустим классный трек, чтобы вы проснулись, да? Начнем с мощного музыкальной работы. Мгновенно она ликвидирует сонливость, а потом вернемся. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Ну, выходной уже очень скоро, но в нашей компании всегда приятно просыпаться, не напрягаясь. Ребята, это драйв-шоу «Поехали» в студии «Авторадио». Расположились мы. 7 часов и 8 минут уже на столичных. Пора переходить к делу. Давайте откроем сегодняшний драйв-чат, который будет посвящен интересной теме. Я надеюсь, что вы в ней поучаствуете, потому что, ну, во-первых, несложно, во-вторых, порадуйте нас, ну и, в-третьих, порадуйте остальных тем, что вместе посмеемся. Давайте на чистоту. Ведь мы все сейчас в это столь раннее время просыпаемся для того, чтобы доехать до работы. Ну, мало кто до учебы уже, у многих, наверное, выходные и каникулы.
1: Так, пока но совпадает.
0: Все, да, но никто же не способен работать 8 часов подряд без перерыва на полную мощность. Согласны?
1: Абсолютно.
0: Ну, нужно же какие-то делать паузы в моменте.
1: Ну, как-то переключать внимание, о чем, собственно, нам и специалисты говорили неоднократно.
0: Это да, и мы даже подводили некий топ с Андреем рассказом, чем можно себя занять, чтобы не перегореть на работе хотя бы 5, 10, 15... 16 часов, не минут. Так вот, сегодня мы хотели вас спросить, ребята, чем вы занимаетесь в нерабочее время, но на работе? Может быть, ну, я не знаю, моделируете самолеты. У меня был один такой человек, который моделировал, правда, не самолеты, а мы ему даже дарили непосредственно такой, знаете, резервуар, в котором был песок и были мини-грабли. Нужно было этими мини-граблями, в общем, вот так вот немножечко этот песок расчищать и доставать так называемые останки
1: динозавра. И когда ребенку
0: ты,
1: дарил такую.
0: Когда ты их собрал, так. Когда ты их нашел, ты их еще должен был склеить. И вот перед тобой уже стоял такой готовый скелет какого-нибудь динозавра. И вот многие этим действительно увлекаются. Клеют какие-то деревянные модельки. Кто-то шьет даже под столом, пока никто не видит. Тем более сейчас что, июль, оба, и к зиме свитер будет готов.
1: У некоторых целые грядки. То есть не просто один горшок с одним растением, а вот прям оранжерея, летний сад. И люди тоже этим занимаются, прям постоянно ухаживают за ними, там пересаживают, прямо на рабочем месте, не дома.
0: Не скрывая причем, да, мы тоже. Вообще даже есть новость, что каждый второй сотрудник в России скрывает, что смотрит, например, также короткие видео на работе. В общем, сегодня вопрос достаточно простой, который мы хотим озвучить, а вы на него должны, ребят, написать. Ну как не должны? Захотеть, может быть, если захотите, напишите.
1: Есть время свободное, да.
0: Ну не хотите, не пишите, боже мой. Мы никого никогда не заставляем, мы... Такой, знаете, у нас классный интерактив. Всегда открытый и всегда свободен. Так вот, чем вы занимаетесь на работе, но не рабочим? Вот так вот, давайте просто его, этот вопрос и озвучим. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Все открыто, доступно. Я, например, лично вне работы, когда играет песня, или танцую, или, ну нет, ну что ж, ухожу вот сюда вот за уголок, где можно, и серпаю кофе. Вот, ну, честно признался. Поэтому, если кто-то заходит на трансляцию, а где человек?
1: Он здесь за мной.
0: Я вон там за барабанами прячусь, ребят. Я здесь. В общем, давайте. Да, кстати, по поводу Ивана Броневого. Очень скоро новости спорта. Интересное актуальное событие, что произошло в мире мундиаля. Кто там вылетел? Как вообще происходит этот спорт, непонятно.
1: Ну, плей-офф все-таки.
0: Ну, да, обязательно. Ну и, конечно, поиграем, как и говорили. Билеты! Почти последние на большую дискотеку «Авторадио» 4 июля, которая случится, у нас еще имеется, и мы попробуем их вам подарить. Все, планы есть, поехали.
2: Поехали. Драйв.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Поехали!
1: 7 часов и 22 минуты, дамы и господа, в эфире драйв-шоу «Поехали». Переходим к интересной рубрике, новостям спорта. Человеку, который знает про этот спорт все, потому что каждое утро побеждает диван в борьбе за подъем.
2: Не каждое. Не каждое. Минимум два раза в неделю он сильнее, но удушающий. На удержание.
1: Неплохо, все равно. Нормальное достижение. Иван Броневой, дамы и господа, и все, что происходит в мире спорта прямо сейчас. Поехали.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Как ни странно, но начнем этот выпуск с хоккея, заокеанской хоккейной лиги. Александр Овечкин впервые в карьере в НХЛ вышел на рынок свободных агентов. Все официально, контракт Овечкина с Вашингтоном истек. Не продлился. С 1 июля соглашение Ови недействительно. Это уже 19.00 там вся эта история на рынке. Рынок свободных агентов НХЛ официально находится в рабочем, активном состоянии. У Вашингтона осталось чуть больше 4 миллионов долларов, естественно, под потолком зарплат, что, безусловно, очень мало для Александра Великого. Ну, у него зарплата сильно больше должна быть, 7 миллионов, а то и выше. Но руководство отмечает, что у них есть рычаги, чтобы дать подходящий контракт для Александра с необходимой суммой. Потому что там есть сложная схема, поскольку Александр относится уже к ветеранам, можно дать ему денег больше, чем позволяет потолок, а вот превышение вот этого лимита перейдет тогда на следующий сезон команды.
1: А для чего денег-то ему давать?
2: Ну, чтобы контракт...
1: Чтобы продолжал играть? Или,
2: да,
1: или
2: да, да.
1: Или просто, ну, останься с нами.
2: Ты знаешь, там есть еще не закрытый гештальт, и я думаю, что в следующем сезоне абсолютно реально Александру этот гештальт закрыть и уйти абсолютным, безграничным триумфатором. Сейчас Александр Овечкин до 7 июля отдыхает в Турции, играет он в волейбол, там в футбол, с Дзюбой, кстати. Видеоролик наверняка многие уже видели, вертикальное такое, где пенальти пробивает Александр. Дзюба, конечно, на воротах, ну, так себе стоит, играет тоже не очень, ну, и на воротах, я имею в виду, пляжного волейбола.
1: Играет тоже не очень.
2: Не надо из контекста. Еще одна российская легенда, опять же, в заокеанской лиге, вратарь Сергей Бобровский переходит в Торонто после 7 сезонов во Флориде. Средняя зарплата 37-летнего голкипера составит теперь 7 миллионов долларов в год вместо 10. Сергей Бобровский, двукратный обладатель Визина-трофии, провел 806 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и одержал 456 побед, что является, кстати, 7-м показателем в истории лиги. Тоже легенда. Ну, а теперь переходим к футболу. Естественно, к чемпионату мира. Норвегия в матче с Кот-д'Ивуар, благодаря Холланду, естественно, одерживает первую в своей истории победу в плей-офф чемпионатов мира. 2-1 счет. А теперь они в 1/8 финала, где сыграют с Бразилией. Кстати, Холланд первый за, внимание, 72 года футболист, забивший в каждом из 3 первых матчей на чемпионате мира. Это прям крутое достижение. Я думаю, что у него еще все впереди. Франция под предводительством Мбаппе, который оформил дубль, разгромила Швецию. Там 3-0. Ну, интриги, честно говоря, было мало до этого матча. И так было понятно, что Франция выйдет в следующую стадию плей-офф. Там она встретится уже с Парагваем. Вот Парагвай — это сенсация. Обыграли по пенальти Германию и сотворили историю. То есть вот этот матч вошел в топ-5 главных сенсаций плей-офф чемпионата мира вообще за всю историю. Кстати, знаете, кто возглавляет этот список главных сенсаций плей-офф чемпионата мира за всю историю? Матч Испания-Россия в 2018 году. Тогда разрыв в рейтинге между командами составлял аж 60 строчек. Представляете, какая разница? И мы до сих пор там. На втором месте Италия и Южная Корея, 2002 год, и там 34. То есть до нас, как до Китая практически, а то и дальше. Идем дальше. Мексике хватило 2 голов в первом тайме для победы над Эквадором, 2-0. Англия чуть не отдала победу Конго за 25 до конца матча. Европейцы горели 0-1, но дубль Гарри Кейна позволил выйти не только вперед, но и в 1/8 финала. Общий счет 2-1. Там в 1/8 финала Англия встретится с Мексикой. Еще более мощное возвращение произошло в матче Бельгии и Сенегала. Бельгийцы горели 0-2, но сумели...
1: Ой, я так болел, так смотрел.
2: За кого?
1: За как раз Сенегал. Так. Как они шикарно играли.
2: Тянули игру, всю игру доминировали, скажем
1: просто,
2: прямо.
1: Просто, да, и тут стоило мне отлучиться на чаек уже 2-0.
2: Да, там сколько?
1: За 5 минут.
2: За 5-7.
1: До конца игры.
2: Да, сумели забить 3 мяча, как ни странно, и последний с пенальти, вообще на последней минуте добавленного времени закатили. Ну и результат, собственно, 3-2. США не заметила Боснию и Герцеговину 2-0, причем второй гол американцы забить смогли даже в меньшинстве после удаления. Теперь Соединенные Штаты будут играть в следующей стадии плей-офф как раз-таки с бельгийцами. Будем наблюдать, будем болеть и будем вас своевременно обо всех важных спортивных новостях информировать. На этом о спорте у меня все.
0: Поехали! Драйв!

0: реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+. Авторадио.

0: Этот рай.
1: Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: Ну что, ребят, не так много осталось билетов, на самом деле. Они есть только у нас и у тех, кто уже их выиграл. Вот о чем сейчас пойдет речь. Прямо сейчас предлагаем взять и дозвониться нам и попробовать у нас их забрать. И встретимся уже 4 июля на большой дискотеке Авторадио на стадионе ВТП-Арена, где для нас выступят все главные артисты нашей страны. Ну а всем известный и любимый Баста поставит финальную жирную точку в этом невероятном событии, которое мы все ждем и невероятно отсчитываем минуты. Итак, давайте знакомиться с человеком, который дозвонился раньше всех. Привет.
1: Доброе утро.
0: Алло, алло.
2: Доброе утро.
0: Доброе. Очень спокойно настроенный человек. Как зовут тебя?
2: Сергей.
0: Сергей, скажи, тебя заставили позвонить или по собственной воле решил и взял мобильный телефон?
2: Да вот так, по собственной воле.
0: Молодец.
2: Решил взять позвонить.
0: Давай тогда, ручничок поднимем хотя бы, хорошо? Вот, припаркуемся, слышим, как ты поворачиваешь и поборемся все-таки за билеты. В случае победы, с кем отправишься 4 июля?
2: С женой. Все, припарковался.
0: Молодец. Все, вот это мне нравится, когда у нас безопасные игры. Итак, давай перейдем к правилам, которые прямо сейчас тебе помогут у нас забрать эти два заветных пригласительных.
1: Правила, кстати, у нас тоже максимально безопасны. И сейчас ты просто-напросто, Серегу, слышишь нарезку из трех хитов нашей звезды, любимой и обожаемой, естественно, участника большой дискотеки. Авторадио, тебе нужно понять, какую именно песню исполнит звезда 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Выбирала звезда самостоятельно, имеет в виду.
0: Ну, человек очень известный, популярный, всеми любимый. Я думаю, что не заставит тебя вообще никаких трудностей и проблем взять, да, и, собственно, забрать у нас непосредственно эти два пригласительных. Итак, готов? Ну все, куда-то он исчез. Готов? Видимо, готов. Взял, сильно припарковался он, засмотрелся и заслушался. Давайте найдем другого. Почему нет? У нас нет никаких проблем. Желающих достаточно много. 258-3320, код Москвы 45. Итак, алло, прием, как зовут тебя? Привет.
1: Нет, еще в процессе.
0: В процессе? Господи, ну как не верит в свою удачу-то, смотри. Только что, ну вот взять вот и, понимаешь, отнестись так к этому моменту прекрасному, который, знаешь, люди с нетерпением ждут. Всю ночь пытаются дозваниваться. Привет, как зовут тебя?
3: Денис,
0: супер! Имя у тебя уже победителя. Итак, Денчик, правил тебе понятно, что сейчас будем делать?
3: Да.
0: Ну, классно. Тогда твоему вниманию мы как раз и представим тебе нарезку артиста Басты. Поэтому слушай и выбирай, какую песню он исполнит на сцене большой дискотеки Авторадио. Поехали.
4: Большой хит. Игра. Выбирай. Один.
5: Моя

0: я готов подпевать все.
1: Абсолютно. Денис, а ты?
2: Я бы выбрал третью его легендарную песню, которую стадион, я думаю, поддержит хором просто

0: на изи.
1: А сам фонарик-то достанешь, если эта песня будет?
0: Ну, естественно, естественно.
1: Так, хорошо.
2: Какое именно название произнеси на всякий случай?
0: Сансара.
2: Сансара, думаешь ты.
1: В случае, если это действительно так, кого с собой возьмешь? Все-таки два билета.
0: Девушку свою, конечно.
1: Как зовут ее?
0: Татьяна.
1: Татьяна. Угу. Татьяна, гардероб большой, есть что, если что, выбрать? Из чего?
0: Найдет, найдет она уж.
1: Найдет. Ну что я могу тебе сказать? Тогда и придется, наверное, сегодняшнего дня уже постараться что-то подобрать. Потому что это, возможно, правильный ответ. Давай проверим.
3: Большой хит! Нас просто меня не
1: знаю. Действительно. Денис, ну мы тебя поздравляем! Танечке придется очень долго выбирать, что же надеть. Ну а тебе заряжать свой мобильный телефон. И лично за тобой будем наблюдать, когда будет петь Баст Сансару, чтобы ты достал свой мобильный и создал тот прекрасный звездный стадион в этой аренде 4 июля. Ждем
0: спасибо,
1: тебя!
0: Спасибо.
1: Пожалуйста, Денечка, не клади, кстати, трубку, нам нужно будет с тобой контактами обменяться, чтобы понять, куда тебе эти билетики отправить. Все, ребят, это было весело, это было здорово, но все самое интересное, разумеется, у нас впереди, так что собираемся. Все меньше и меньше времени осталось до того момента, когда мы с вами увидимся лично на большой дискотеке Авторадио.
2: 4 июля это произойдет на стадионе ВТБ-арена. Приходите пораньше. Почему? Да потому что там масса сюрпризов вас будет ждать, в том числе от нашего партнера Национальной лотереи, потому что кто-то из вас, кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Лотерейные билеты «Мечты Леона» можно будет приобрести как раз-таки там, на месте. Получите шанс выиграть 1 миллион рублей. Следующим миллионером можете стать именно вы, категория 12+.
3: Миллион рублей может стать вашим уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечты Леон» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
4: Срок акции «Миллионер» на трансполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на mlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т Спортсоюз. Алгоритм номер 19. «Мечты Леон». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 29 градусов. Южный ветер до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь. Ночью до 21 градуса, днем до 26.
4: «Авторадио. Движение только вперед». Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
5: Мама, мне страшно.
6: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
7: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
8: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
9: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
10: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
11: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: на Авторадио.
1: Итак, переходим к нашему драйв-чату. Приветствуем всех проснувшихся. Это радиостанция номер один в России, Авторадио, дамы и господа. И в нашем драйв-чате мы сегодня собираем так называемые тайны сотрудников. Ну, чем вы занимаетесь в рабочее время, вне работы, да? Какие гаджеты, игрушки или странные вещи лежат у вас в ящике, да? И вы этим пользуетесь, чтобы отвлечься от рутины. Ну, многие, вот, как я уже успел, наверное, некий срез сделать, режутся в приставку.
2: На работе?
1: Благодаря компьютеру. Ну да, подключают пультик.
2: Джойстик.
1: Джойстик и играют, да. Кто-то, ну, опять же, для того, чтобы немножечко как-то перезагрузить голову и не напрягаться. В плане не напрягаться, чтобы потом не срываться на коллег.
2: Ну понятно, не в ущерб, просто для здоровья. Да.
1: Но какие предметы вас спасают и чем вы занимаетесь, чтобы не выгореть? 915-459-2020, СМС, Мессенджер Макс и группа ВК.
0: Драйв-чат. Поехали!
1: Очень хочется понять, кем работает Александр, потому что втихую он поигрывает в дартс, вот, а доску, если что, маскируем календарем, а в столе книги, четки и кубик-рубик.
2: Нормальный арсенал.
1: Не тот ли, кто звонит и предлагает кредиты?
2: Ты это по кубику-рубику понял?
1: По четкам.
2: Ладно, хорошо. Идем дальше. Александр пишет, другой уже Александр К. Когда идет онлайн-совещание, отключаю камеру и начинаю кушать.
1: Неплохо.
2: Люблю в интернете еще разглядывать симпатичных девушек. Ну вот, а также есть у меня карты, лежат рядом. Метафорические карты.
1: Расклад на трех королей? Все? Все, что занимается?
2: Нет, еще люблю раскладывать винтики по коробочкам, которые недавно купил.
1: Классно.
2: Супер.
1: Работа невероятная, наверное. Так, Ирина написала. Моя работа связана с сообщением, поэтому люблю в перерыве не обсуждать рабочие дела в общей столовой, а уединиться на стульчике. Вот. В ушах авторадио, в руках книга. Это помогает мне полностью переключиться. Потом, выходя с перерыва, само обаяние и приветливость. Но недавно, правда, узнала от коллег. Ну,
2: так.
1: Видимо, очень стала палиться сильно. Ирина, оказывается, никак не могу прочитать одну и ту же книгу, думают коллеги, поскольку я обложку защитную, в принципе, надеваю одну и ту же. Ну, то есть...
2: Прокол.
1: Да, он случился. Это Ирина из Москвы, но все равно здорово, что находит время на легкий перерыв. Так, что еще есть? Привет, ребят. Ну, я что делаю? Я нет-нет. Да пока...
2: Ты что?
1: Разгадываю кроссворды, сканворды и тому подобные вещи. Все это кладу в журнал с отчетом и усердно делаю вид, что что-то заполняю. Анонимно.
2: Ну, не самое плохое занятие.
1: Единственное, что подпись написана — бухгалтер.
2: Надеюсь, ну, это... Ну, нет, точно не наш.
1: Не наш.
2: Точно, 100%.
1: Мы не видели никогда этого человека. Ладно, 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Какие предметы спасают вас от рабочего выгорания? Пишите, ребята, в следующем часе обязательно прочтем, а также встретимся с участницей нашего невероятного события большой дискотеки Авторадио. Подскажу и кину маленький крючок.
2: Ну-ка.
1: Все ее люди там будут. И
2: ну,
1: жизнь
2: все,
1: одна.
2: Все уже, не надо капслоком-то.
1: Надо кайфовать.
2: Все, все.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
3: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПДД 18+.
0: Реклама.
4: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка выручает».
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Совфеде рассказали о требованиях России к переговорщику от ЕС. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Евросоюзу будет сложно найти подходящего кандидата для переговоров с Россией. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Сенатор подчеркнул, что переговорщик от Европейского Союза должен иметь достаточный авторитет и в Европе, и в России, а поэтому он не может иметь отношение к той прежней политике, которую ЕС проводил в последние годы по отношению к России. Косачев добавил, что найти такого человека среди европейских государственных деятелей сейчас очень сложно и даже невозможно. Сенатор напомнил, что Владимир Путин назвал в качестве предпочтительной кандидатуры для возможных переговоров между Брюсселем и Москвой бывшего главу правительства ФРГ Герхарда Шрёдера. Но Евросоюз отверг это предложение российского лидера, посчитав экс-канцлера недостаточно авторитетным.
3: Про экзамены.
2: Выпускники, планирующие пересдать ЕГЭ 8 июля, должны подать заявление до 6 числа включительно. Таким образом, на подачу документов осталось 3 рабочих дня. 2, 3 и 6 июля сообщили на горячей линии Рособорнадзора. Пересдача ЕГЭ в этом году пройдет в 2 этапа. 8 июля абитуриенты будут сдавать физику, информатику, литературу, русский язык, химию, иностранные языки, письменную часть. 9 июля – математику, базовую профильную, обществознание, историю, биологию, географию и устную часть по иностранным языкам. При пересдаче математики разрешается сменить уровень экзамена с базового на профильный или наоборот, передает ТАСС.
3: Про рейтинги.
2: 4 города в Арабских Эмиратах – Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа – возглавили рейтинг самых безопасных городов мира. Рейтинг обновило аналитическое агентство Нумбе. Индекс безопасности отражает уровень преступности, угрозу терроризма, коррупцию и общую социальную стабильность. Пятерку замкнула катарская Доха, чуть от нее отстал Дубай, сообщается на сайте «Аргументы и факты». Самый высокий уровень безопасности среди российских городов зафиксирован в Нижнем Новгороде. Его индекс сопоставим с уровнем таких европейских столиц, как Вена и Мадрид. Далее в российской части рейтинга – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Наименее безопасными городами мира признаны Претория и Йоханнесбург в ЮАР, Порт Морсби в Папуа-Новой Гвинее и венесуэльский Каракас. Эксперты отмечают прямую корреляцию между индексом безопасности и качеством жизни, уровнем доходов населения и эффективностью правоохранительной системы.
3: Про инициативу.
2: В России предложили День любви, семьи и верности, отмечаемый 8 июля, сделать выходным для многодетных семей. С инициативой выступил член Общественной палаты Владислав Гриб, сообщает ТАСС. По его мнению, дополнительный свободный день позволит родителям провести время в кругу близких и вместе принять участие в праздничных мероприятиях. Кроме того, предоставление выходного станет жестом уважения к семьям с детьми со стороны государства и бизнеса, уверен общественник. Он также предложил рекомендовать региональным властям и работодателям вводить такой выходной для любых семей с детьми. Официальный курс доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс евро – 89 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
5: Ну, утро уже совсем не раннее, 8 часов, пора бы проснуться, сделать свой авторадиоприемник, если вдруг это не получается сделать в полном объеме. Ну, а мы тут уже поможем. На это драйв-шоу поехали, здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
5: Мы продолжаем собирать ваши сообщения по теме, есть ли у вас на работе тайные занятия, может быть, какие-то предметы, гаджеты, вещи, которые, ну, не относятся к работе, но помогают вам переключиться и отвлечься. Вот делитесь своими, пожалуйста, секретиками, 915-459-2020. Также в этом часе мы с вами сразимся в игре What the Fake. Классный подарок на кону, как и подарок в виде участницы нашей большой дискотеки Авторадио. Ну и главное.
1: Главная игра «Много денег на Авторадио». 7000 рублей в банке находится прямо сейчас.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
6: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: А если в них верить, то они обязательно сбудутся. А если еще и принимать участие в игре «Много денег» на Авторадио, то ускорится процесс раза в 3-4 точно. Открываем двери нашей классной игры, ребята. Каждый из вас может принять в ней участие, просто заменив свой скучный гудок на гимн Авторадио. Ну, о правилах мы расскажем чуть позже. Пока скажем, что с нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк». В банке у нас сегодня 7000 рублей. И эта сумма, благодаря, опять же, нашему партнеру «Озонбанку», сегодня также может увеличиться, и это уже будет составлять 14 тысяч. А вот кто из вас сегодня станет на 14 тысяч богаче, узнаем уже через несколько минут. Ну, для новеньких, наверное, стоит все-таки напомнить и рассказать, как же вступить в эту уникальную эру победителей.
2: Если есть, конечно, новенькие в нашей игре, то, пожалуйста, имейте в виду, вы заходите на сайт Авторадио.ру, даже для новеньких, я думаю, этот путь известен и понятен. Дальше на сайте Авторадио.ру вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, там же на сайте описываете свою мечту в одно предложение, и все, дальше ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка, и мы вам позвоним. Не забудьте слушать Авторадио, нужно продолжать обязательно.
1: Да, давайте, ребята, прямо сейчас расскажем еще механику, что если мы останавливаем, а мы ее в любом случае остановим, нашу радиорулетку.
2: Никуда не денется.
1: Она выберет одного из вас, и если вместо гудка установлен гимн, все, 3000 рублей ваши. Да, да, все, даже если вы нам не ответили. Ну, понимаю, дела, задачи, не знаю, подборка лука на большую дискотеку Авторадио. Если вы еще и назовете нам песню, которая звучала перед игровым эпизодом, все, ребята, это уже автоматически 7000, ну и, напоминаю, про удвоение, умножение, благодаря Озонбанку, это уже 14. Все, хватит слов, пора слышать крики «Вау».
2: Прошу. Как вы догадались, по звуку радиорулетка остановилась, и она выбрала номер, который заканчивается на 11.20. Принадлежит он Сергею из Московской области, и он хочет свой дом в хвойной роще у озера. Вот так он описал свою мечту, Сергей. Давайте ему позвоним. 11.20, префикс 925. Ну, вообще хорошо. Дом в хвойной роще, да еще и у озера. Прям мечта. Так, Сергей. Гимн Авторадио. Нет, увы, гимна мы не услышали. Услышали лишь гудки, а значит и 3000 отдать Сергею не можем. Есть объяснение такому положению дел. Бывает, что мобильные операторы сами, самостоятельно, без вашего ведома, аккуратненько отключают установленный вами гимн Авторадио. Для этого нужно, конечно, периодически проверять, все ли на месте. Когда вам звонят, например, вы можете спросить, а у меня сейчас гудки или гимн Авторадио звучал? Если говорят гимн Авторадио, все, спокойно, дальше нас внимательно слушайте. Если гудки, быстренько звоните оператору, говорите, а в чем дело? А что, собственно, происходит? Вы мне мешаете мечтать и исполнять мои желания.
1: Операторов необходимо иногда. Когда, да, пропесочить. Я вот от своего, например, ухожу. А вот так.
2: Будет тебе писать в 5 утра?
1: После
2: 30... Вернись, Денис!
1: 30 лет совместной, так скажем, жизни приходится менять коней на переправе. Вот так вот, ребят. Поэтому, если вы действительно хотите стать обладателем вот той самого рощи, в которой будет находиться ваш дом, новой улыбки, забора, дороги к дому или, возможно, других каких-то грандиозных планов в виде квартиры, ремонта, то, конечно, необходимо проверять. А то, оба, случится день суперфинала. А вы
2: не готовы.
1: Вас, точнее, подставил ваш мобильный оператор. Ну да ладно. Тем временем в банке у нас все без изменений.
2: 7000.
1: Было, так и осталось. Ну, я надеюсь, что в следующем игровом эпизоде вы эти деньги у нас заберете. Всем желаем удачи. Запускаем нашу радиорулетку. Поехали.
2: Ну и остается лишь напомнить, что у нас будет под самый Новый год дополнительный суперфинал. В нем генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет, конечно, специальный мечтабот. Где? Правильно, на сайте Авторадио.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Энтерофурил – надежный помощник при проблемах с пищеварением. Энтерофурил – нет причины для расстройств.
1: Реклама спонсора.
2: Лето – время путешествий и новых открытий.
3: Но иногда открытия бывают неожиданными.
4: Ой-ой-ой!
2: Диарея?
4: Ай-яй-яй!
2: Срочно энтерофурил!
3: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
5: Энтерофурил – нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
6: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Авторадио.
8: Реклама. Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
8: Фарш классический Останкино 400 грамм за 149 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
8: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: Мясной гурман.
14: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
15: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. Три изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
17: «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.

0: Дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Всем самого доброго и светлого утра, дамы и господа. Наш праздничный марафон, уверен, набирает обороты. Ведь с каждым днем мы все ближе и ближе к супердате 4 июля. Хотя какие дни тут? Часы уже остались-то, в принципе. И уже чаша стадиона ВТБ-арена будет заполнена. Более 30 тысяч человек. Все соберутся на большую дискотеку Авторадио. Это классно, это здорово. И ежедневно мы общаемся со звездами. Главными звездами нашей страны. Для того, чтобы узнать, как идет подготовка. Как дела и вообще как настроение. Ну и прямо сейчас мы пообщаемся с человеком, которую обожают, ее цитируют, каждый трек ее. Это просто невероятная вершина хит-парадов. Эстрадная, невероятная, ведущая, поющая, пишущая. Она может все.
2: Наша любимая Ольга Бузова.
1: Ольга, доброе утро.
2: Доброе.
3: Доброе утро, мои хорошие. Боже, какой у вас позитивный настрой. Можете мне каждое утро звонить, чтобы я слышала ваши голоса?
1: Конечно.
3: Не всегда так радостно с утра, последние дни, потому что по возвращению с командировки я получила травму, и очень сильно моя жизнь и мой темп поменялся. Но сразу хочу успокоить всех слушателей Авторадио, всех тех, кто будет 4 июля. Я в обойме. Я в топе.
1: Оль, мы почему-то не сомневались. Сразу, подожди. Я понимаю, что мы тебе не нужны даже здесь. Сейчас, наконец-то, ты чуть-чуть замедлилась.
3: Мне все говорят, ну, чтобы меня успокоить, я понимаю эту схему, это для чего-то было нужно. Вопрос, для чего?
2: Чтобы ты отдохнула.
1: Чтобы ты выспалась.
3: Но я не могу сказать, что я без дел даже при таких обстоятельствах. Более, ребята, у меня больше прибавилось задач. Для чего и зачем мне это надо, я не понимаю, но важно одно, я готова, я заряжена, я уже выступала.
1: Мы видели. Оль, а как, собственно, идет процесс восстановления-то на ноги? Все хорошо, все нормально, все в порядке?
3: Самое неприятное, что я не знаю окончательных сроков восстановлений. Просто нужно время для того, чтобы окончательно я привела свою ножку драгоценную правую, опорную, в порядок.
1: Оль, вот. Когда ты будешь на сцене 4 июля, но вдруг тебе нужны будут тоже два крепких мальчика.
2: Два костыля, так сказать, нас.
1: Мы с удовольствием тебя готовы из левого фланга в правый везде носить. Мы не просто так, мы по сотке весим. Мы нормально жмем, Оль. Ты будешь летать, как пушинка.
3: Я вообще не сомневаюсь. Я очень жду 4 июля. Я, правда, очень соскучилась. Я очень люблю Авторадио. Я очень люблю своих людей. Мои люди же там все. Они же там будут, понимаешь?
2: Да. Они повсюду, Оль.
1: Мной, как раз около 30 тысяч. Вот. Это только твои люди.
3: Идеально. Мне такой масштаб подходит. Поэтому я в предвкушении. У меня давно стоит эта дата. В графике 4 июля у меня красным кружочком введено. Еще раз приглашаю всех слушателей Авторадио. Вы не представляете, какой фантастический будет концерт. Такое количество звезд, хитов. Это настоящий музыкальный праздник. Летний, масштабный, все как мы любим.
1: Дамы и господа, 4 июля на сцене большой дискотеки Авторадио мы увидим Ольгу Бузову, девушку со стократной харизмой.
3: Вы ее еще и услышите.
1: Двойной бонус! Ольга Бузова, дамы и господа, в эфире драйв-шоу «Поехали». Спасибо тебе большое.
3: Спасибо. Всем хорошего дня. Берегите себя. Жизнь одна.
1: Кайфуйте! Действительно, дамы и господа, вот так вот и нужно. Вот с таким настроем и необходимо прийти 4 июля на стадион ВТБ-арена на большую дискотеку Авторадио. Давайте действительно кайфанем так, чтобы наше легендарное, потрясающее, невероятное событие вошло в историю. Ну и, собственно, леди и джентльмены, ждем вас, билеты пока еще есть, их мало, но вы успеете. Тем более осталось-то еще, считанные часы, ребята, до того момента, когда мы с вами увидимся на большой дискотеке Авторадио.
2: Ждем вас всех 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Устроим, покажем всему миру, как мы умеем веселиться, танцевать и подпевать любимым артистам.
0: Большая дискотека Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт Авторадио.ру. Займи свое место на главном танцполе этого лета.

0: Реклама. SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарят скидку 15% на ремонт.
13: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: А давайте-ка вернемся к сообщениям. Сегодня в нашем драйв-чате обсуждаем секреты офисные. И тут всплывают, конечно, и лайфхаки. Я завидую этим ребятам. Мужчины, начальники отделов особенно, за закрытыми дверьми кабинетов запускают, знаешь что?
2: Что?
1: Радиоуправляемые вертолетики. Пишет Валентин. Маленький, купленный, за очень много денег, он пишет. Но мечта детства сбылась. Дома не разрешают запускать, дач нет, поэтому приходится это делать в кабинете. В общем, какое самое странное хобби вы еще и на работу принесли? Возможно, гаджет. Может быть, еще что-то, что заставляет вас, ну, как-то отвлечься от работы в рабочее время. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Давайте посмотрим, что еще есть.
2: И тут нам пишет Алина, говорит, я привезла на работу роскошный массажер от, кстати, известного бренда для ног. То есть я туфельки снимаю, ножки туда опускаю, и все, под рабочим столом никто не видит, работает он бесшумно, зато такое удовольствие. Люди думают, что просто мне нравится работа.
1: Просто нравится. А я, кстати, у многих и у нас в офисе видел.
2: Массажер для ног внизу?
1: Да, но такие механические, нужно самому крутить ногами.
2: А я так понимаю, тут электрический, судя по бренду.
1: Кстати, по поводу электричества, тут новость классная прилетела.
2: А, лечить депрессию.
1: Да, лечить депрессию собираются, ребят, нашу с вами, если, не дай бог, она настигнет, электрическим током. Правда, не знаю, доктор, насколько это помогает. Электросудорожную терапию пытаются ввести и электронейростимуляцию мозга. Минздрав утвердил вот такой новый стандарт.
2: Как будто лучше настроение сразу стало.
1: Я думаю, что лучше, конечно, дозвониться нам и сыграть с нами. И, знаете, как-то по даже удаленной связи, где бы вы ни находились, вся страна сейчас может оказаться в игре What the Fake и забрать у нас классный подарок. А именно наш рюкзак фирменный, авторадийный. Поэтому хотите принять участие, поднять себе настроение, звоните. Нет? Ну, вперед в поликлинику за ударом тока. 258-33-00, код Москвы 495. Ждем.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 29 градусов, южный ветер до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 21 градуса, днем до 26.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.

0: The Fake.
1: Поехали.
2: Итак, ребята, Иваново, прекрасное местоположение в нашей стране, выходит с нами на связь в лице Владимира. Владимир, доброе утро.
3: Привет, привет.
4: Доброе утро, ребята.
2: Привет.
4: Как слушать?
2: Привет. Так, ну, делись тогда планами, делами. Где ты? Дома? На работе?
4: На работе.
2: На работе. А чем занимаешься, да? Кстати, в свободное время от работы? Вот в момент работы. Мы сегодня в драйв-чате обсуждаем.
3: Устраиваешь себе какие-то пит-стопы?
4: Любим гулять на природе, в парке, с семьей. На велосипедах.
2: В момент работы. Неплохо.
4: Нет. Это уже по выходным, конечно.
2: Ну смотри, молодец.
4: А так здесь особо некуда.
2: Секретики не рассказывает. Ну давай, ладно, сделаем паузу небольшую. Прямо сейчас послушай правила, они тебе пригодятся, чтобы забрать наш фирменный рюкзак Авторадио.
3: Сейчас, Володя, я тебе буду озвучивать новости в быстром темпе. После каждой новости тебе надо говорить, правда это или фейк. Другие слова, кроме правды и фейк, мы не используем. Попадешь в 5 или больше новостей, все, обещанный рюкзак будет твоим.
2: Запомнил?
4: Все ясно.
2: Давай, я в тебя верю, желаю удачи, буду следить за твоими ответами. Поехали.
0: What the fake?
1: Поехали.
3: Землянам официально запретили отвечать инопланетянам.
4: Фейк.
0: Правда?
3: Автосервисы запустили услугу переоборудования автомобилей на паровую тягу.
4: Фейк.
1: Фейк.
3: Конференцию в Лондоне по борьбе с экстремальной жарой отменили из-за экстремальной жары.
4: Правда.
0: Правда?
3: Искусственный интеллект провалил ЕГЭ по информатике.
4: Правда.
1: Фейк.
3: В Мексике появился Бэтмен, который ловит угонщиков мотоциклов и приматывает их к столбам скотчем.
4: Фейк.
0: Правда?
3: На Челябинском металлургическом заводе ввели штраф за слишком продуктивную работу.
4: Думаю, фейк.
1: Фейк.
3: В музее Нижнего Новгорода открыли выставку невидимых картин.
4: Фейк.
1: Фейк.
3: Костромичам запретили улыбаться на фото в паспорте.
4: Правда.
0: Правда?
3: В доме депутата парламента Ирака нашли нижнее белье из чистого золота.
4: Фейк.
0: Правда?
3: Там целый комплект был. В Петербурге в продаже появился черный кофе без сахара со вкусом понедельника.
4: Фейк.
1: Фейк.
2: Ну, Костромичей мы как вспомнили, а то будто другим можно улыбаться в паспорте. Там серьезное лицо, это серьезный документ.
3: У них там официальное распоряжение вышло. Прям вот обязательно для них.
2: Белишко из золота, вот тут поподробнее, что за комплект?
3: А там женский комплект, такие, ну, стринги, верхняя часть тоже, гардероба с камнями, прям... Прям мощно. Ну, просто надо понимать, что вот этот коррупционер — это женщина.
2: А-а-а.
3: Вот.
2: Переплавить на зубы можно?
3: Я думаю, можно не один рот сделать.
2: Итак, Владимир, давай-ка подводить итог. Как ты думаешь, ты справился с задачей?
4: Более чем. 6 ответов правильных.
2: А, ты еще и пальчики загибал там, что ли, смотри.
3: Хорош.
2: Молодец. Справился. Ну, действительно, 6 правильных выстрелов, да? А это значит, что, ну, правила надо соблюдать. Он перешагнул черту. Перешагнул. Значит, пора-ка отдать ему наш фирменный рюкзак Авторадио. Поздравляем тебя, Владимир. Хорошего
4: Спасибо.
2: Тебе дня.
4: Спасибо, ребят.
2: Давай, особо
4: Взаимно.
2: Не напрягайся. По голосу слышно, что ты, в принципе, в хорошей такой вот сейчас состоянии в хорошем.
3: В балансе.
2: Да. Как будто под магнием. Ладно, давайте двигаться далее от интересных инфоповодов и событий в новый час. Там мы вместе с вами, значит, отправимся в недалекое, но очень красивое путешествие. Узнаем, что посмотреть в кинотеатрах. И, конечно, подведем итоги драйв-чата. Чем вы занимаетесь в рабочее время? Ну, не работай.
3: Вот. Ну, какие не у рабочий. Вас есть посторонние предметы и занятия прямо вот в офисе?
2: Пишите.
0: What the fake?
1: Поехали!
5: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром? Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна.
9: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Страховка авто от некачественного топлива может появиться в России. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: В России может появиться новый страховой продукт, который будет защищать автомобилистов от поломок двигателей из-за некачественного топлива. Об этом РБК рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. По его словам, сейчас отдельной страховки на случай выхода автомобилей из строя из-за неподходящего топлива не существует. Однако такая услуга может появиться на фоне обсуждения возможных изменений в требованиях к качеству топлива. Пока автомобилисты могут защититься от покупки некачественного бензина только самостоятельно, к примеру, проверяя сертификаты соответствия на автозаправочных станциях, отметили эксперты. Они напомнили, что использование топлива низкого качества в прошлом могло приводить к проблемам с двигателем, в частности, к зависанию клапанов и серьезным поломкам. Проблемы на топливном рынке России возникли в конце мая, в связи с чем Кабмин уже взял ситуацию на контроль. Нефтяные компании приступили к увеличению производства и насыщению внутреннего рынка.
2: Про медицину.
1: В России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Теперь жители страны смогут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Кроме того, новые исследования введены в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья для женщин. В программу включены анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Баланин отметил, что это позволит повысить эффективность ранней диагностики онкозаболеваний. Еще одним нововведением станет программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. И это позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках беременности.
2: Про нововведение.
1: В Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске открылись визовые центры Черногории. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России в своем телеграм-канале. Желающие могут подать в центрах заявления на основные категории виз – транзитные и краткосрочные для туристических и деловых поездок, а также долгосрочные. Консульский сбор един и составляет 35 евро. Вместе с тем, в АТОР напомнили, что пока туристам из России для коротких поездок в Черногорию до 30 дней виза не требуется. Если же поездка длиннее, есть два варианта. Либо выехать в соседнюю Боснию и вернуться, обнулив отсчет, либо обратиться за визой в один из открывшихся центров.
2: Про школьников.
1: Почти половина опрошенных школьников признаются, что начинают скучать по школе еще до окончания летних каникул. Около четверти в первый месяц, а 4% признаются, что начинают ждать возвращения в школу уже через неделю после окончания учебного года. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Около трети тех, кто скучает по школе, признались, что им больше всего не хватает возможности ежедневно общаться с друзьями и одноклассниками. Почти столько же скучают по школьным мероприятиям и общей атмосфере школы. Каждый пятый школьник признался, что во время каникул ему не хватает любимых учителей. Официальный курс доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс евро – 89 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Итак, 9:03 уже на столичных. Для тех, кто опаздывает, ребят, ну уже и не торопитесь. Оставайтесь с нами. Для тех, кто только проснулся, а чем вы занимаетесь? Что вы в 9 только просыпаетесь?
1: Что может себе такую роскошь позволить?
0: Кстати, напишите нам об этом и напишите, чем вы еще занимаетесь на работе, но не рабочим. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. В этом часе уже будем подводить итоги. Очень хочется посмотреть. Вот кто-то крутит спиннеры. Вот, до сих пор у кого-то есть.
1: Да ладно.
0: Ну, купленный, может быть, лет 5 назад. И вот он в ящичке нашел. Ну что, помимо этого, мы займемся еще прослушанием киносоветов.
1: От Николая Никулина, нашего кинокритика. И отправимся в путешествие вместе с нашим путешественником Кириллом Комаровым.

0: Ладно, итак, господа, давайте теперь от волшебных фантазий об отпуске, о которых нам только что Эстей Караулова, госпожа, напомнили. Для тех, кто на море, это тоже, кстати, будет полезная информация. Все-таки надо себя развлекать не только солнечными ваннами, да, но и походами в кино. А что туда завезли интересного и актуального, разумеется, у нас есть человек, который уже об этом знает и посоветует нужное. Николай Никулин, встречайте.
1: А может, в кино? Поехали!
0: Привет, Коль.
2: Привет.
3: Доброе утро. Сегодня я к вам с очень интересными новинками. Одна отечественная, одна зарубежная. Зарубежный триллер, отечественная, про семейные ценности. Поэтому, думаю, давайте отечественный закончим, как бы, восклицательным знаком.
0: Давай.
3: А начну я с триллера, который посоветую посмотреть всем тем, кто любит комфортно ужаснуться. Вот на самом деле, ведь ужастики — это как раз про то, когда ты борешься со своими страхами, и в них есть терапевтический эффект, но ты чувствуешь себя комфортно в зрительном зале. Например, «Вышка», она была для тех, кто боится высоты. Сейчас «Рейс 298», очевидно, для тех, кто, ну, боится летать на самолетах, потому что там действительно будет очень страшно. И придумали идею «Братья Дафферы». Вы наверняка знаете их. Это ребята, которые создали «Очень странные дела». Научно-фантастический сериал. И когда вам говорят, вот «Братья Дафферы», они создатели оригинальной идеи и сценария этого фильма, сразу думаешь, так, наверное, это будет не просто про самолет, который попал в зону турбулентности, но и про каких-нибудь инопланетян. В скобочках добавлю, это не спойлер. Действительно, будут всякие внеземные атаки, скажем так. Одну из главных ролей сыграл Том Бритни. Наверняка вы его не знаете. Он не самый известный британский актер, но если кто-то смотрел сериал «Гранчестер», именно он там в рясе священника помогает полицейскому расследовать дело. В общем, посмотрите, интересно, захватывающе. И еще раз повторюсь, есть даже внеземные мотивы. А, кстати, режиссер этого фильма Стивен Куэйл, он когда-то работал вторым режиссером с Джеймсом Кэмероном на «Титанике» и «Аватаре». Теперь фильм «Дед Фомич», друзья. Отечественное кино, комедия про то, как к деду Фомичу приезжают родственники. Сын не с большим удовольствием, в общем, отказывается, но я не скажу, что потом с ним будет. Да, кстати, вот здесь у нас на экране показывают трейлер, и играет его Андрей Мерзликин. Он уже стал бизнесменом, поэтому у него сложные отношения с отцом. А отца, деда Фомича, играет Николай Добрынин. Он, тем не менее, собирает и дочь, значит, и внучку, и все-все-все приезжают к нему на дачу. Здесь есть две параллельные линии. Первая из 90-х и деда Фомича, то есть уже молодого деда Фомича, еще не деда, играет Никита Кологривый. Он там занимается бизнесом и показывает, собственно, как он любил свою семью и как он ее пытался обеспечить. А вот здесь уже дед Фомич в наше время. У него есть куры, как мы видим по трейлеру. Большой, большой участок, но не очень его...
0: Загородная жизнь.
3: Но не очень у него любят, честно говоря, родственники. И съехались они только по одной простой причине, что сосед написал смс-ку: слушайте, деду плохо. Надо вот его... ну, на самом деле, это тоже афера. Не то, чтобы это спойлер. Это тоже известно. Это такой обман, чтобы собрать всех своих родных и близких. И эта история не про то, что все такие корыстные и хотят поделить наследство. Хотя и это тоже есть такой мотив. Но все-таки это комедия. Мы будем над этими стереотипами смеяться. А на самом деле выход очень простой, что все помирятся благодаря деду Фомичу, потому что он становится центром силы, центром притяжения. Посмотрите эту картину. И, кстати говоря, картина выходит при поддержке Авторадио.
0: Ну, это стопроцентный хит тогда. Обязательно сходим, посмотрим. Тем более, ну, хороший такой, как-то скажем, по-зарубежному, каст. Подбор,
3: да,
0: актеров.
3: Отличный просто, да. Глеб Калюжный, кстати, там
0: вот
3: тоже
0: у меня
3: появляется.
0: Был такой вопрос, когда он успел там сняться.
3: А это я не могу пока сейчас сказать.
2: А никто этого и не знает. В том числе и командование.
0: В увольнении?
3: Но, кстати, там есть шутка, когда Глебу Калюжному задают вопрос: а ты в армии служил? Он говорит: служил.
2: То есть уже служил.
0: Тогда, возможно, какое-то было действительно увольнение. Ну, такое, немножечко по времени побольше. Спасибо большое. Еще раз давай напомним. Фильмы в кинотеатрах. Это «Рейс 298».
3: Да, и фильм «Дед Фомич» на больших экранах.
0: Спасибо большое. Николай Никулин, наш кинокритик.
2: Пока.
1: Поехали. Драйв-шоу.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
2: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на mlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
3: Реклама. Будет меньше трат?
4: Да, в магазинах да.
3: Сыр сливочный, легкий, вкуснотеево. 30%, 180 грамм, за 169 рублей 90 копеек.
4: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительна по 15 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
12: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
11: Ха, а если ипотека не подходит?
12: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
11: И где это чудо?
12: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
11: О, спасибо, уже звоню.
1: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали». Сезон отпусков в разгаре, наверное, вы уже заметили. Кто-то уже, похоже, где-то лежит и нежится на солнце. Кто-то планирует как раз поехать, а кто-то еще в поисках варианта для своих путешествий.
2: У нас по этому поводу в гостях тревел-журналист, автор канала «Идеи для путешествий» Кирилл Комаров.
3: Большое путешествие. Поехали!
1: Кирилл, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Кирилл, слушайте, я как раз вот из тех, кто сейчас ищет варианты, так сказать, в поисках места, куда поехать. Что ты посоветуешь мне, если я хочу отдохнуть с друзьями, знаешь, культурно?
4: Ну, если культурно, то тут без интриги. Санкт-Петербург. Добраться из Москвы легко. Можно хоть на машине, хоть на поезде, хоть на самолете, который летает туда чуть ли не каждые 15 минут. В общем, проще уехать, чем не уехать.
2: Слушай, а есть какая-то программа минимум, что посмотреть в Петербурге?
4: Ну, если по классике, то, конечно, Эрмитаж, Русский музей, Смольный, крейсер «Аврора», по Невскому погулять, на кораблике покататься, на смотровую Исаакиевского подняться. Есть еще такое классное место — художественно-промышленная академия «Штиглиц». Это в Соляном переулке в центре города. Здание можно рассматривать изнутри, снаружи. 32 зала, каждый в определенном стиле. Можно сделать отличные фотки для соцсетей. Главное — на сайте записаться на экскурсию заранее.
1: Угу. Получается, что все активности — это просто посмотреть?
4: Ну, практически так и есть. Ну, кстати, про посмотреть. Обязательно сходите в Гранд Макет России.
1: Это как в Ярославле, да, вот то, что есть? Маленький музей.
4: Да, да.
2: Или на ВДНХ в Москве.
1: Ну, здесь больше, да?
4: Здесь больше. Здесь вся страна в миниатюре. Все двигается, поезда ездят, машинки, курицы там что-то клюют. Точно зависнете.
2: День и ночь меняются местами.
4: Да, точно зависнете на пару часов, забудете, что вы взрослый человек. Оттуда идем к набережной Фонтанки, посмотрим дом-кольцо. Внутри его обязательно загадайте желание.
1: Сбывается?
4: Ну, обязательно.
1: Проверено.
4: Да. Ну и оттуда на Лахта-центр, самый высокий небоскреб Европы. Высота 462 метра, но обзорная площадка находится на высоте 365 метров.
2: Так, это все, конечно, прекрасно, изумительно. Ну а что можно поесть в Петербурге, чего нельзя, например, в Москве найти?
4: Ну, знаменитые питерские столовые, самые известные так и называются, сеть «Столовая номер один». Обязательно нужно попробовать ленинградские пышки. Без пышек Питер вообще не засчитывается. А если хочется уже поесть основательно, то основным таким гастрономическим пространством считается Василий Островский рынок. Огромная территория, куча кафе, ресторанов на любой вкус, кошелек от обычного фастфуда до бакинских помидоров.
1: Спасибо большое, кстати. Мы столько раз были в Санкт-Петербурге, ты мне ни разу не говорил про Василий Островский рынок.
2: Нет.
1: Я сейчас Кириллу предъяву кидаю. А сейчас вот он взял и рассказал. Так, надо отметить этот Василий Островский рынок. Что еще?
4: Ну, а вечером идем в бары на Рубинштейна или в бары в кварталы писателей. Это улица Некрасова и прилегающие улицы Радищева, Жуковского, Маяковского, Белинского. Целый квартал с пивными, рюмочными, винными ресторанами. Зашел в один бар, вышел в другом. Ну, не вышел.
2: Давай не увлекайся, пожалуйста. Нам еще где-то найти надо место для ночлега и до него как-то добраться, желательно своим ходом. Кстати, что там по жилью?
4: Ну, в Петербурге масса вариантов размещения. Можно зайти на сайт суточно.ру и выбрать для себя самый нужный. Как по локации, как по близости к тем же барам, либо к историческим местам.
1: Это все понятно. Но надо, чтобы всем места хватило. Вот это главная задача. Потому что всегда приезжаешь в Санкт-Петербург, но явно не один, большой компании. Желательно еще с несколькими ваннами. Прям вот штук 6, если будет вообще прекрасно. Есть такие? Где вот это все можно найти?
4: Легко найти. Там же на суточно.ру можно подобрать просторную квартиру с несколькими душевыми. Все точно комфортно разместятся. Можно выбрать апартаменты в исторических домах. Главное, веселой компании ничего там не испортить.
2: Ну, слушай, мы же приехали культурно отдыхать, мы сами люди культурные тоже.
4: Ну, тогда проблем точно не будет. В общем, по ночлегу вариантов полно. Отели, гостиницы в любом районе города.
2: А по ценам что?
4: Цены тоже самые разнообразные. Зависят от сезона, но, в принципе, от 3000 рублей в сутки и до бесконечности.
2: Кирилл, спасибо большое. Теперь выбор очевиден. Маршрут тоже, в общем, понятен.
1: У нас в гостях был тревел-журналист Кирилл Комаров. Спасибо большое тебе, Кирилл, ну и всем слушателям. Желаем тоже отправиться в незабываемое большое путешествие, чтобы оно было, ну, действительно запоминающимся.
0: Поехали! Драйв!

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, 200 билетов и получение на озон.ру 16+.
1: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
2: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
1: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru 6+.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: Лето – время путешествий и новых открытий.
7: Но иногда открытия бывают неожиданными.
8: Ой-ой-ой!
6: Диарея?
8: Ай-яй-яй!
6: Срочно энтерофурил!
7: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
9: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
10: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
15: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
16: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку «Авторадио», которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Согласен с текстом Мари Краймер. Давайте не расставаться. У нас есть всегда подкасты для того, чтобы вы были круглосуточно вместе с нами. Да и вообще, слушай, Авторадио, настроение будет запредельное. А прямо сейчас как раз и подведем итоги еще к тому же. Как не хотелось этого делать. Но опять время пролетело. Давайте подводить итог нашего драйв-чата. Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с перезагрузкой на работе. Ну, то есть безделье во время работы. Чем вы занимаетесь? Собираете конструктор, в шахматы играете, в дартс, может быть, запускаете вертолеты или шьете под столом? Вот это мы вас сегодня спросили. Поехали, посмотрим.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Только анонимно, пожалуйста. Иногда, а я хотел начать с имени, смотрю билеты в новое путешествие. Могу почитать, куда лучше рвануть. Девушка, мечтающая о беззаботной жизни. Но хоть на работу. Все-таки путешествия сами себе не оплатят, понимаешь?
2: Ну, а с другой стороны, хорошая мотивация зарабатывать деньги, хорошо работать, получать там премии. Все не, логично.
1: Не всегда это получается, потому что именно во время рабочих процессов билет всегда самый дешевый. Вот мне нужно срочно в Сочи.
2: Так.
1: А они сегодня только дешевые. А когда я могу, я уже не могу.
2: Они уже тоже не могут.
1: Ну, а нет, билет-то есть.
2: Но такие цены, что как будто бы...
1: Ну, как будто бы я там квартиру покупаю, понимаешь? А я не хочу этого делать. И на поезде долго. И вот что делать, а?
2: На машине.
1: Ну, у меня электричка, конечно, но я не доеду такое расстояние. Только надо останавливаться и заряжаться. Да и жалко, такой километраж. Ладно, дальше. Все, зарядило нас анонимным своим сообщением, что опять я загрузился. Что еще?
2: Артем пишет, говорит, у нас все есть, даже ничего не надо скрывать. Смотрите, начальник поставил стол для настольного тенниса. Теперь играем. Обещает второй, потому что очереди уже выстраиваются. Летом перед офисом, ну буквально в двух шагах, турник для подтягиваний, брусья для отжиманий, еще какие-то снаряды, даже груши висит. То есть можно выйти, прям в рубашечке немножечко поразмяться, чуть-чуть себя в форме поддерживать, тоже помогает. Вот так вот.
1: Хорошее, хорошее местоположение.
2: ЗОЖ и спорт.
1: Так, мы в офисе играем в крокодила. Ну, естественно, когда работы особо нет и нет директора. Тоже анонимно. Поскольку работы две, уже другая девушка пишет, то утром я могу порешать и проверить домашку учеников, находясь на первой работе. А вечером, когда даю задание для учеников, для того, чтобы освободить время, я могу заполнить накладные и посмотреть прайс в рамках первой работы. В общем, короче, на разных работах она делает работу с другого места. Что она делает? Из того, что нельзя и там,
2: так,
1: на обеих работах, я участвую в драйв-чате. Нельзя отвлекаться, по всей видимости. Спасибо вам. Так, дурная привычка. Вот просто пишет нам еще один господин. Вставать на работу в 7 утра, вот с сегодняшнего дня я в отпуске, но почему-то опять проснулся. Понимаешь?
2: Ну, уже, ну, привычка. Привычка. Мы не такие, что ли? Такие же, точно.
1: Да. Ну, что, подводя итог, мы можем что сделать? Во-первых, многие строят конструктор, играют в шахматы, едят, смотрят путешествия.
2: Занимаются спортом.
1: Особенно смотрят видео, какой-то контент. Ну, если это помогает уравновесить душевное спокойствие, работать лучше, ну, продолжайте крутить спиннер, шить.
2: Главное, не в ущерб.
1: Да. Странно, правда, что вы, юристы, в этот момент вяжете себе свитер. Но почему нет? Главное это делать с гордо поднятой головой. Ну и вовремя закрывать вкладки, когда в кабинет заходит начальник. Все на этом, друзья. Всем классного дня. Драйв-шоу «Поехали» продолжается. А вот драйв-чат на сегодня, увы, завершен. Спасибо.
0: Драйв-шоу «Поехали». Каждое утро.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 29 градусов. Южный ветер до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь. Ночью до 21 градуса, днем до 26.
4: «Авторадио. Движение только вперед». Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
5: Мама, мне страшно.
6: Не бойся. Мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
7: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
8: «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Реклама на Авторадио.

0: поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну, как пел Нилетто, счастливым можно быть каждый день, находясь в компании с Авторадио. Ну, а по-настоящему счастье, ребята, нас настигнет уже. Да вот, 4 июля. Посмотрите свои календари, посмотрите, сколько осталось. Чуть-чуть буквально до нашей встречи, которую я лично ждал еще, когда мы начали уже к этому готовиться.
2: Зимы.
1: Зимы, боже мой, я так и не похудел. Но надеюсь, что именно в этот день, танцуя на стадионе ВТБ-арена, пару лишних... что-нибудь скинется.
2: Слушай, ну можно уже смело сказать, что через несколько часов мы увидимся. Через несколько часов, подумаешь, там, ну, 10, ну, 20 часов. Ну, пройдет это время, и мы все окажемся там. И главное, что там окажутся еще и звезды, любимые, главные звезды, которые исполнят свои главные хиты. И совсем недавно стало приятно еще и говорить, что у нас теперь и Баста, один из главных хедлайнеров, он тоже там будет. И мы вместе с ним будем петь известные и любимые его главные треки вместе.
1: Да, друзья, так что еще раз напоминаем, 4 июля встречаемся вместе с вами на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Надеюсь, вы уже определились, с кем пойдете, с кем будете танцевать. Но главное, главное, чтобы мы с вами встретились и получили удовольствие. Всех ждем, и мы там тоже будем. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Сегодняшний день тоже можно поставить галочку, что если вы хоть раз улыбнулись, это уже достижение. Это здорово. Всем желаем хорошего, классного, солнечного дня.
2: Счастливо.
1: Пока.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Реклама.
1: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России заявили о подготовке нового обмена военнопленными. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Уполномоченный по правам человека в России Ян Лантратова в интервью «Известиям» рассказала, что между нашей страной и Украиной в скором времени может состояться очередной обмен военнопленными. По ее словам, по соображениям безопасности для достижения результата невозможно заранее раскрывать даты и детали проводимой операции по обмену. Лантратова добавила, что стороны поддерживают контакты, списки людей для обмена прорабатываются. Омбудсмен также выразила надежду на скорый результат.
3: Про регионы.
2: Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в лесах снят на территории Ленского района Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиалесоохраны. Послабления сделаны, поскольку сегодня утром на территории района действующих пожаров не было. Режим ЧС в Ленском районе был введен 26 июня. Якутия – один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет больше 256 миллионов гектаров. Сейчас в 16 районах республики и в Якутске введен особый противопожарный режим.
3: Про цены.
2: Китай и нерка оказались самыми подешевевшими видами рыб в России по итогам первого полугодия. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников рассказали, что цены снизились до 450 и 750 рублей за килограмм соответственно, передает РИА Новости. Президент ассоциации Герман Зверев пояснил, что вылов лососей стартует в конце мая. Основной пик приходится на период с середины июля до середины августа, а завершается промысел в конце октября. По этой причине в первой половине лета цены традиционно высоки, затем они начинают корректироваться в зависимости от хода путины. К сентябрю стоимость обычно стабилизируется, а снижение цен начинается в январе.
3: Про водителей.
2: Представители поколения Z массово отказываются от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование. Почти каждый третий опрошенный признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивают высокие цены на топливо. Более половины участников исследований считают, что личное авто в городе теряет смысл из-за развитого общественного транспорта, велосипедов и приложений для заказа такси. Кроме того, почти 80% респондентов заявили, что предпочли бы потратить деньги на отпуск.
3: Про автомобили.
2: 84% автопарка в России окрашены всего в три цвета – серый, белый и черный. Для сравнения, в 1995 году на эти три цвета приходилось лишь 42% машин. 30 лет назад самыми популярными цветами автомобилей были белый, синий и красный, сообщает газета «РУ». В конце 90-х в объявлениях о продаже машин фигурировали такие цвета, как «Амулет», «Снежная королева», «Папирус», «Игуана», «Морская волна», «Аквамарин» и «Кармен». Сейчас самым дорогим считается черный цвет из-за его респектабельности. Средняя цена такого автомобиля чуть более 3 миллионов рублей. Желтый самый дешевый. При этом в люксовом сегменте картина обратная. Например, желтый Porsche в среднем вдвое дороже черного. Красные и оранжевые машины выбирают чаще женщины, а желтый одинаково популярен у обоих полов. Официальный курс доллара 78 рублей 27 копеек. Курс евро 89 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вспомнить бы, кто мы такие, но здорово, что она не я, я не она, но вы у нас, вы. Делайте громче авторадио, ловите большой привет Олесе Соболеву у микрофона. Напомню, что вы у нас не просто вы, у нас счастливые слушатели. Ведь счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег» на авторадио. В самом разгаре разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. Что делать? Менять гудки в мобильном многим на авторадио. Делиться мечтой на нашем сайте и слушать эфир внимательно. Ведь в любой момент позвоним и спросим, какая песня была в эфире. Назовете правильно, заберете все то, что в банке. Ну а я желаю вам отличного дня.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Нектарины узбекские. 1 килограмм за 149 рублей 99 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Костюм, носки, бритва.
4: И еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
3: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома. Мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года. Чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: Ну, еще два дня, и мы с вами окажемся на этом самом главном танцполе лета и потанцуем. ВТБ-арена, стадион ждет нас 4 июля. Мы встречаемся на большой дискотеке Авторадио, где главные звезды исполняют свои главные хиты. И у вас есть уникальная возможность оказаться в числе 30 тысяч танцующих уже в эту субботу, 4 июля. Что же делать? Ну, можно прямо сейчас позвонить в эфир Авторадио 8-495-258-3320, сыграть в игру «Большой хит» и забрать свои два билета на большую дискотеку Авторадио. Чего я и желаю нашему первому дозвонившемуся. Алло, здравствуйте, вы в эфире, давайте знакомиться.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон.
0: Антон, очень приятно. Ну что, у нас вот сегодня четверг, завтра пятница, а в субботу мы танцуем. Вы с нами?
1: Я надеюсь, что и выиграю, потанцуем, конечно.
0: Ну, звучит, конечно, очень жизнеутверждающе. Антон, я вам желаю выиграть свои два билета, позвать кого-нибудь из любимых и к нам на главный танцпол этого лета в субботу. Давайте попробуем.
1: Давайте.
0: Рассказываю правила. Все очень просто. Вы же знаете, что в большой дискотеке Авторадио принимают участие только главные звезды. И они исполняют свои главные хиты. И к выбору этого самого главного хита подошли очень ответственно. В общем, прямо сейчас вы услышите подборку больших хитов одного из участников большой дискотеки Авторадио. Вам нужно выбрать один, тот самый, и забрать свои два билета. Готовы?
1: Готов.
0: Тогда все внимание на Авторадио. В эфире группа Ума Турман и ее большие хиты.
2: Большой хит! Игра! Выбирай! Один!

0: Так, Антон, под какой хит группы Ума Турман будем танцевать в эту субботу?
1: Я думаю, третий. Я так ждала тебя, Вова.
0: Проверяем?
1: Да.
0: Да.
2: Большой хит!
3: Я так ждала тебя!
0: Антон! Красавчик! Ждали Вову, а на большую дискотеку Авторадио идет Антон. Плюс один получается. Два билета на большую дискотеку Авторадио ваши, с чем я вас и поздравляю.
1: Спасибо, спасибо, Авторадио.
0: Вот уже и день лучше стал, да?
1: Да, конечно.
0: Ой, а что в субботу будет? Антон, до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля на главном танцполе этого лета, где главные звезды исполнят свои главные хиты. Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, группа Ума Турман, конечно же, с этим своим хитом. Вот бабла накоплю и к тебе прилечу, принесусь, доеду. Да я уже не могу, это хочу быстрее встретиться с вами и потанцевать. Ну и, конечно же, хедлайнер этого вечера – Бас и его хиты. Ну, наверняка вы знаете «Медлячок наизусть». Вот это и проверим уже послезавтра на большой дискотеке Авторадио. Надеюсь, лучшие места вы заняли. Если нет, то бегом на сайт Авторадио.ру. Там и билеты, и подробности. Категория 12+. И слушайте внимательно эфир. Ведь условный сигнал игры «Большой хит» может еще прозвучать в любой момент. Вы дозвонитесь, вы победите, вы заберете два билета и пойдете на большую дискотеку Авторадио.
2: Большой хит! Игра «Займи свое место» на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Билеты на «Авторадио.ру».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В МФЦ могут начать принимать заявления на выплаты для людей, чье жилье пострадало или было полностью разрушено из-за чрезвычайной ситуации, пожара или теракта. Проект постановления уже вынесли на общественное обсуждение, пишет парламентская газета. Речь идет о двух мерах поддержки – выплатах на покупку или строительство нового жилья, а также на капитальный ремонт поврежденного дома. Сейчас для этого приходится обращаться сразу в несколько ведомств. С начала сезона клещей за медицинской помощью после укусов обратились около 337 тысяч россиян. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре. Чаще всего такие случаи фиксировали в регионах Урала, Сибири и Поволжья. Ведомстве напоминают, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. С начала года прививку уже сделали больше 3 миллионов человек. Рынок подержанных мотоциклов в России в мае заметно оживился. По данным Автостата, за месяц было продано около 23 тысяч байков с пробегом. Это на 20% больше, чем годом ранее. Самыми популярными марками остаются Honda, Yamaha, Kawasaki, BMW и Suzuki. На них пришлось почти 60% всех сделок. Всего с января по май россияне купили больше 52 тысяч подержанных мотоциклов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
12: Вот можно было весь день играть.
13: Мир игр стал ее реальностью.
14: Я в игре?
15: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
14: Вот поиграешь.
13: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.
16: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
17: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.
18: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
19: Лето – время путешествий и новых открытий.
5: Но иногда открытия бывают неожиданными.
7: Ой-ой-ой!
19: Диарея?
7: Ай-яй-яй!
19: Срочно энтерофурил!
5: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
6: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
12: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
15: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
0: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
4: Не внуки, а мафия.
13: Дед Фомич. Уже в кино. 12+.
0: Авторадио.

0: Детство, конечно, в прошлом. Теперь мы с вами взрослые, работаем такие серьезные. И отдыхаем мы тоже. Умеем, да-да-да, практикуем и докажем это в грядущую субботу. Уже послезавтра мы с вами встречаемся на главном танцполе этого лета. Для этого собираем целый стадион. ВТБ-арена ждет. И вы приглашены на большую дискотеку Авторадио, где главные звезды исполнят свои главные хиты. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и «Интрига». Баста, один из главных хедлайнеров послезавтрашнего вечера, исполнит сет своих главных хитов под финал большой дискотеки Авторадио. Вы приглашены, билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Так что до встречи на стадионе уже послезавтра. Меня зовут Олеся Соболева, жду не дождусь.
1: Этот взгляд, похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

лишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 29 градусов. Южный ветер до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь. Ночью до 21 градуса, днем до 26.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Центробанк готовится к росту инфляции из-за проблем с топливом.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Центробанк готовится к росту инфляции из-за проблем с топливом. В регуляторе объяснили, что подорожание бензина и дизеля увеличивает расходы на перевозку и производство товаров. Из-за этого могут вырасти цены и на другую продукцию. Кроме того, рост цен на топливо может повлиять на ожидания людей и бизнеса, что также способствует ускорению инфляции. В ЦБ отметили, что будут учитывать ситуацию на топливном рынке при принятии решений по ключевой ставке. Следующее заседание состоится 24 июля.
1: Про Украину.
4: СМИ сообщили о первом кандидате в президенты Украины. О своем намерении участвовать в выборах заявил бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Во время встречи с Владимиром Зеленским у Залужного спросили, будет ли он участвовать в выборах, если они состоятся осенью, и он ответил утвердительно. Официального подтверждения этой информации пока нет.
1: Про деньги.
4: В мае россияне сняли со счетов и вкладов в банках около 550 миллиардов рублей, таковы данные ЦБ. Май стал уже третьим месяцем с начала года, когда средства физлиц сокращались. Ранее заметный отток фиксировали в январе и марте. Больше всего денег ушло с текущих счетов, объем срочных вкладов также снизился. Аналитики связывают это с длинными майскими праздниками и ростом потребительских расходов.
1: Про такси.
4: Таксисты могут массово уйти в серую зону из-за закона о такси. Об этом на Петербургском юридическом форуме заявили представители агрегаторов. По их мнению, более 5 миллионов самозанятых водителей не хотят проходить регулярные медосмотры и техосмотры, оформлять путевые листы и оборудовать автомобиль как такси. Участники рынка предлагают создать отдельный статус для водителей, которые подрабатывают на личных машинах через сервисы заказа такси. Для них хотят установить более простые правила, чем для профессиональных таксистов. Отмечается, что законопроект уже подготовлен и обсуждается с правительством.
1: Про школу.
4: Калужским выпускникам вручили золотые медали. Церемония прошла в технопарке профессионального образования. Помимо главы региона, награды отличникам вручали летчик-космонавт, герой России Сергей Ревин и ветеран СВО, директор Серпейской школы Евгений Филонов. Впервые в этом году выпускники получили не только медаль, но и специальный значок «Золотой медалист Калужской области». Он станет новым символом признания выдающихся достижений школьников. Всего в этом году школы региона окончили почти 4500 одиннадцатиклассников. Золотые медали получили 502 выпускника, это почти на 100 человек больше, чем в прошлом году. Официальный курс доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс евро – 89 рублей 27 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один.

Но вы же помните, кто ищет, тот найдет, а кто купил билеты на большую дискотеку Авторадио, тот в эту субботу отжигает на главном танцполе страны. Ух, вот это мы с вами потанцуем уже в эту субботу. 4 июля собираемся на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды поют свои главные хиты. Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и... Баста просто зафиналит сетом своих больших хитов большую дискотеку Авторадио. Билеты и подробности на нашем сайте, категория 12+. Заходите, выбирайте из того, что осталось, а там, ну, прям вот совсем чуть-чуть. И приглашайте своих любимых на главный танцпол этого лета. Мы с вами потанцуем и обязательно подпоем любимым артистам. Их песни мы знаем наизусть, ну, а уж медлячок, чтобы ты заплакал. Ну, конечно, это будем петь всем 30-тысячным залом на стадионе ВТБ-арена уже послезавтра. Я, Олеся Соболева, с удовольствием к вам присоединюсь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на «Озон.ру/финтех/продукт» в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Мошенники создают фейковые сайты, где якобы публикуется информация об атаках беспилотников и ближайших укрытиях. Об этом РИА Новости сообщили в МВД. Страницы могут имитировать систему оповещения под названием «Радар РФ». Пользователям предлагают подключить уведомления и ввести шестизначный код. После этого человеку приходит сообщение о якобы взломе аккаунта на госсервисе и просьба позвонить в службу поддержки. В МВД напомнили, что коды из сообщений никому передавать нельзя. При сомнениях лучше самостоятельно проверить информацию через официальные источники. В этом году ЕГЭ на 100 баллов сдали больше 9 тысяч выпускников. Об этом Вестям рассказал эксперт по ЕГЭ Артем Кочегаров. По его словам, это рекордный результат. Столько 100-бальников в России еще не было. Окончательные данные по каждому предмету пока не опубликованы. Однако уже известно, что число выпускников, получивших максимальный балл по истории, выросло в 1,5 раза. Ранее также сообщалось, что школьники, сдавшие на 100 баллов 2 экзамена, смогут получить специальные телефонные номера с комбинацией цифр 555. Между Россией и Танзанией запустили прямое авиасообщение. Первый самолет из Дар-эс-Салама сегодня приземлился во Внуково. Рейсы в столицу Танзании обратно будут выполнять 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит около 9 часов. Ранее в ассоциации туроператоров отмечали, что после появления прямых рейсов Танзания может стать более востребованным направлением у российских туристов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты... дома.
10: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
14: Категория 6+.
15: Премьера на домашнем.
16: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
15: О таком враче мечтают многие.
16: Я здесь, рядом.
15: Доктор, я боюсь. 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 29 градусов. Южный ветер до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь. Ночью до 21 градуса, днем до 26.
4: «Авторадио. Движение только вперед».
5: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
6: Мама, мне страшно.
7: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
8: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Штрафы за неправильные ценники в магазинах предложили увеличить в 10 раз. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: В Госдуме предложили поднять штрафы из-за несоответствия стоимости товара ценникам в магазинах до 500 тысяч рублей. По мнению парламентариев, россияне сталкиваются с подобной проблемой ежедневно. В Нижней палате парламента подчеркнули, что действующие правила торговли и штрафы побороть это явление не могут. По закону о торговле магазин обязан продать товар по низшей цене, указанной в ценнике, а санкции для продавцов и юрлиц небольшие, от махинаций никого не останавливают, подчеркнули депутаты.
0: Про Крым.
2: 4 города и 3 района остались без света в Крыму. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гацанюк. Причиной стали технологические нарушения, возникшие на магистральных сетях. В результате света временно нет в Армянске, Красноперекопске, Джанкое, Джанкойском районе, а также в Евпатории, городском округе, Черноморском и Сакском районах. Частичное электричество появится у жителей вышеуказанных районов и городов в ближайшие сутки. Однако Гацанюк предупредил, что из-за сложности в организации восстановительных работ сроки могут быть изменены по объективным причинам. Помимо прочего, председатель Совета министров Крыма рассказал, что для балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе свет будет появляться в формате 3 часа через 3 часа. Сейчас специалисты Крымэнерго пытаются нормализовать параметры сети и исключить возможность аварийных повреждений оборудования.
0: Про нововведение.
2: Правительство утвердило постановление о создании оперативного штаба по борьбе с кибермошенничеством. Новую структуру возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщает Интерфакс. Оперштаб займется выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия преступлениям в цифровой среде, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В его работе примут участие федеральные органы власти, включая правоохранительные ведомства, Банк России, а также представители бизнеса, операторы связи, банки и цифровые платформы. Как отметили в аппарате вице-премьера, создание оперштаба стало одной из системных инициатив правительства по борьбе с кибермошенничеством.
0: Про экзамены.
2: Выпускники, планирующие пересдать ЕГЭ 8 июля, должны подать заявление до 6 числа включительно. Об этом сообщили на горячей линии Рособорнадзора. Пересдача ЕГЭ в этом году пройдет в 2 этапа. 8 июля – физика, информатика, литература, русский язык, химия и письменные части иностранных языков. 9 июля – математика, базовые профильные, обществознание, история, биология, география и устная часть иностранных языков. При пересдаче математики разрешается сменить уровень экзамена с базового на профиль или наоборот, передает ТАСС. Официальный курс доллара 78 рублей 27 копеек. Курс евро 89 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один в России.

Вы тоже ощущаете, да, что ожидание праздника порой бывает ярче самого праздника, но это не про нас. У нас и ожидание огонь, и большая дискотека Авторадио впереди, которая будет сотрясать вообще столицу. Ну, благодаря вам, конечно же. Уже послезавтра мы встречаемся на главном танцполе этого лета, где главные звезды поют свои главные хиты. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и «Баста». Да, один из главных хедлайнеров к нам присоединится, зафиналит большую дискотеку Авторадио своими большими хитами. Будем петь и танцевать под его медлячок, под его сансару и его хит «Моя игра». Так что всем быть обязательно на стадионе ВТБ-арена уже послезавтра. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Потом не говорите, что мы вас не предупреждали. Остаются, ну, считанные часы. Согласитесь, сегодня поработать. В пятницу можно устроить сокращенный день. И в субботу мы уже с вами танцуем. Всем 30-тысячным залом, стадионом ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Меня зовут Олеся Соболева, я пока с вами тут поработаю.

0: Реклама.
1: Платье, юбка, туфли.
2: Остановись.
1: Посмотри, сколько еще места.
2: Да, но придется платить за перевес.
1: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
3: Вы не просто выбираете кроссовер «Хавейл F7». Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш «Хавейл F7». «Хавейл F7» на уровень выше в сравнении с прежними поколениями «Хавейл F7». Узнайте больше в дилерском центре «Хавейл Корс Групп» на Зерновой, 17.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет по долгосрочным сбережениям. Речь идет о взносах по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года, сообщили РИА Новости в Минфине. Размер вычета будет зависеть от суммы взносов и ставки НДФЛ, по которой облагается доход человека. Помимо этого, для родителей увеличат вычет по взносам в пользу детей. К возврату можно будет заявить сумму до 500 тысяч рублей. Условия оформления и точный размер вычета можно уточнить в Федеральной налоговой службе. В Госдуме предложили передавать часть квартир в новостройках под социальную аренду. Инициатива предполагает, что застройщики будут отдавать государству 5% построенного жилья, передает агентство ТАСС. Эти квартиры предлагают сдавать нуждающимся по договору соцнайма с возможностью дальнейшего выкупа. Авторы идеи считают, что такая мера могла бы стать альтернативой ипотеке. Купание в непроверенных водоемах может привести к инфекциям. Об этом в разговоре с RT предупредила врач-эпидемиолог Анна Мартынова. Особенно внимательно стоит выбирать места для отдыха у стоячей воды, водоемов с большим количеством птиц или там, где рядом пасут сельхозживотных. Риск также повышают жара, большое скопление людей, промышленные стоки и неочищенные канализационные воды. Врач советует купаться только на оборудованных пляжах, а после плавания принимать душ и переодеваться в сухую одежду. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
4: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
5: Вот бы можно было весь день играть.
6: Мир игр стал ее реальностью.
7: Я в игре?
8: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
9: Вот поиграешь.
6: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.
10: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Авторадио.

Круглосуточно ваше авторадио, не круглосуточно, уж признаюсь, ваша Олеся Соболева. Пока я здесь и с вами от тревог спасаю, но совсем скоро уступлю нашу суперсовременную студию и микрофоны легендам эфира. Брагину, Гордеевой и Захару, Мурзилки Лайв с 18 часов с нами. Будем вместе с ними ехать домой, на пляж, вообще отдыхать от работы и, конечно же, встречать гостей. А сегодня у нас супер-мега-жаркий вечер, ведь живым концертом.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 29 градусов. Южный ветер до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь. Ночью до 21 градуса, днем до 26.
2: «Авторадио. Движение только вперед».
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
9: «ЗСТРОЙМОНТАЖ С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Россия стала второй в мире по росту благосостояния населения.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Россия стала второй в мире по росту благосостояния населения. Согласно исследованию UBS, уровень достатка на одного жителя России за 5 лет вырос почти на 40%. При расчете учитывались финансовые активы и имущество за вычетом долгов, а также инфляция. Первое место заняла Южная Корея, где этот показатель вырос на 55%. На третьем месте Хорватия с ростом на треть. В исследовании также отмечается, что за 5 лет благосостояние снизилось в Великобритании, Нидерландах и Франции.
1: Про ипотеку.
4: Центробанк ужесточил правила выдачи ипотеки. С 1 июля изменения коснулись заемщиков с большой долговой нагрузкой и небольшим первоначальным взносом. По кредитам на новостройки лимит на самые рискованные займы снизился с 7 до 5%, по готовому жилью с 20 до 15%, а по потребительским кредитам под залог недвижимости с 25 до 18%. Такие кредиты считаются наиболее рискованными. В департаменте финансовой стабильности регулятора отметили, что банки и так стали реже выдавать рискованные займы, а новые меры должны закрепить эту практику.
1: Про экзамены.
4: Выпускники школ, которые набрали 200 баллов по двум любым предметам ЕГЭ, получат мобильные номера с комбинацией из трех пятерок. Акция будет действовать до конца текущего года. По словам министра Сергея Кравцова, предварительно в этом году 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов – 76, 400 баллов – 8, и один человек набрал 500 баллов на 5 экзаменах.
1: Про студентов.
4: Компания РЖД привлечет на летние работы 15 тысяч студентов. Некоторые из них будут задействованы на строительстве ВСМ «Москва-Петербург». Самое многочисленное направление для работы – в пассажирских поездах. Около 10 тысяч студентов войдут в отряды проводников и официантов вагонов-ресторанов. Также летом освоить железнодорожные профессии смогут около 1000 школьников. В Москве на Белорусском вокзале состоялось торжественное открытие всероссийского трудового сезона студотрядов.
1: Про топливо.
4: Проверить наличие топлива на калужских заправках теперь можно через чат-бот платформы «Макс». Сервис показывает адреса АЗС опорной сети, доступные виды топлива и ближайшие заправки с учетом геолокации пользователя. Кроме того, бот включен в защищенные белые списки, что обеспечивает его стабильную

0: ограничений.
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Центробанк готовится к росту инфляции из-за проблем с топливом.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Центробанк готовится к росту инфляции из-за проблем с топливом. В регуляторе объяснили, что подорожание бензина и дизеля увеличивает расходы на перевозку и производство товаров. Из-за этого могут вырасти цены и на другую продукцию. Кроме того, рост цен на топливо может повлиять на ожидания людей и бизнеса, что также способствует ускорению инфляции. В ЦБ отметили, что будут учитывать ситуацию на топливном рынке при принятии решений по ключевой ставке. Следующее заседание состоится 24 июля.
1: Про Крым.
4: На автозаправках Крыма открывают свободную продажу бензина. Как заявил министр топлива и энергетики Крыма, с трейдерами проведена работа, определены объемы, которые возможны к свободной реализации. АЗС будут отпускать бензин, исходя из существующего лимита 20 литров на одну машину в сутки. Это первый шаг к снятию напряженности в части обеспечения населения топливом. Бензина хватит на 7 тысяч машин.
1: Про экзамены.
4: Минпросвещение готово рассмотреть идею устного экзамена по географии. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов заявил на форуме учителей географии. Он напомнил, что сейчас девятиклассники сдают устный экзамен только по русскому языку. При этом в 2028 году у школьников может появиться и устный экзамен по истории. Его планируют проводить перед ОГЭ как допуск к итоговой аттестации. Точные сроки Рособорнадзор пока не определил. Для выпускников 11 классов вводить такую форму проверки знаний не планируют.
1: Про студентов.
4: Компания РЖД привлечет на летние работы 15 тысяч студентов. Некоторые из них будут задействованы на строительстве ВСМ «Москва-Петербург». Самое многочисленное направление для работы – в пассажирских поездах. Около 10 тысяч студентов войдут в отряды проводников и официантов вагонов-ресторанов. Также летом освоить железнодорожные профессии смогут около 1000 школьников. В Москве на Белорусском вокзале состоялось торжественное открытие всероссийского трудового сезона студотрядов.
1: Про школу.
4: 142 серебряные медали получили выпускники школ Калуги. Награды им вручал глава города Дмитрий Денисов. Награда за особые успехи в учении второй степени вручается ученикам, получившим не более 2 оценок 4 в итоговом аттестате и успешно сдавшим ЕГЭ. При поступлении в ВУЗ такая награда дает дополнительные баллы. Добавлю, всего в этом году школы города окончили 1765 11-классников, из них 376 получили медали различного достоинства. 25 человек набрали максимальные 100 баллов на итоговом экзамене. Официальный курс доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс евро – 89 рублей 27 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

тебя. Так может и не надо, напротив, пусть любовь, пусть то прекрасное теплое чувство присутствует в каждом из нас. Ну и, конечно же, давайте собираться вместе. Дамы и господа, леди и джентльмены, буквально два дня до грандиозного момента, два дня до главного летнего танцпола, два дня до события, которое объединит всех и каждого, до встречи на большой дискотеке Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Уже в предстоящую субботу мы зажжем на все 100%, причем Баста с нами. Да, Баста также присоединился к нашему фестивалю. Он зафиналит сет от главных звезд. Также выступит Егор Крид, Настя, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбери, дискотека «Авария», «Елка», Баста вышеупомянутый. Но, в общем, вам нужно отправиться на сайт Авторадио. 12+, категория, также сайт авторадиодиско.ру, безусловно, поможет вам приобретать билеты. И, конечно же, сделайте это. Уже думать некогда. Пожалуйста, четверг, пятница, и мы будем зажигать так, что все будут нам завидовать уже в субботу на стадионе ВТБ-арена. Так что встречаем большую дискотеку Авторадио, действительно, приобретаем билеты, предвкушаем это событие, ну и города, естественно, самолетами, поездами, да как угодно. Давайте соберемся вместе и запомним главный летний танцпол этой страны.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника на туристический автобус к Минск-Анапа в Брянской области. По данным ведомства, взрывное устройство сдетонировало рядом с автобусом на таможенном переходе «Красный камень». В салоне находились 19 человек. Легкие ранения получили два водителя, оба граждане Белоруссии. Пассажиры не пострадали. Сейчас следователи устанавливают тип беспилотника и все обстоятельства произошедшего. На месте продолжается сбор доказательств. В Сочи рассматривают возможность ограничить использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, вплоть до полного запрета. Об этом заявил мэр Андрей Прошунин, передают ведомости. Причиной стал рост числа происшествий с участием такого транспорта. По данным скорой помощи, за прошлый год в городе зарегистрировали 547 обращений, связанных с такими случаями. С начала этого года их уже более 150. Вопрос вынесут на заседание специальной комиссии. После этого власти проведут опрос жителей. В России утвердили новый ГОСТ для микроволновок. В документе прописали, как будут проверять безопасность таких печей, пишет «Комсомольская правда». Один из самых необычных тестов проводят с картофелиной. Ее кладут внутрь, включают микроволновку на полную мощность и ждут, пока она загорится. После этого огонь еще 12 минут не должен выходить за пределы камеры. Дверцу микроволновки во время испытаний открывают и закрывают по 100 тысяч раз. После такой проверки замки и блокировка должны оставаться исправными. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на додопицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile. mobile.tbank.ru 0+.
7: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
8: Вот можно было весь день играть.
9: Мир игр стал ее реальностью.
10: Я в игре?
11: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
12: Вот поиграешь.
9: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино.
13: 6+.
14: Премьера на домашнем.
15: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
16: О таком враче мечтают многие.
17: Я здесь. Рядом.
16: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
18: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Иванушки.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь,

0: северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 21 градуса, днем 24-26.
1: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
2: Мама, мне страшно.
3: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
4: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
5: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
6: Радиоканал «Авторадио».
7: Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Минтруд назвал самые востребованные профессии.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Самыми востребованными специалистами на российском рынке труда остаются медработники, инженеры и квалифицированные рабочие. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. В числе профессий, где особенно нужны сотрудники, он назвал врачей и средний медперсонал, инженеров технологического оборудования, электромонтеров, а также операторов станков с программным управлением. В список наиболее востребованных также вошли работники сельского хозяйства и специалисты сферы образования.
1: Про рейтинги.
4: Россия стала второй в мире по росту благосостояния населения. Согласно исследованию UBS, уровень достатка на одного жителя России за 5 лет вырос почти на 40%. При расчете учитывались финансовые активы и имущество за вычетом долгов, а также инфляция. Первое место заняла Южная Корея, где этот показатель вырос на 55%. На третьем месте Хорватия с ростом на треть. В исследовании также отмечается, что за 5 лет благосостояние снизилось в Великобритании, Нидерландах и Франции.
1: Про медицину.
4: В России набирают пациентов с меланомой для лечения отечественной инновационной персонализированной онковакциной. Программа проводится центром Блохина. Она нацелена на пациентов в возрасте от 18 лет с 3-4 стадиями меланомы. Минздрав разрешил применение вакцины для лечения меланомы в феврале этого года. Глава ведомства Михаил Мурашко при этом отмечал, что новая технология не панацея, а лишь один из методов лечения, которые внедряются в стране.
1: Про школу.
4: В российских школах будут учить духовно-нравственной культуре России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Новый предмет внедрят с сентября учеников 5-х классов. В следующем году его будут изучать также в 6-х и 7-х классах. По словам Кравцова, сейчас для нового предмета готовят учебники. Министр пояснил, что курс будет посвящен традиционным российским духовно-нравственным ценностям, а также жизни государственных, общественных и культурных деятелей, ученых, военных и участников спецоперации.
1: Про топливо.
4: Проверить наличие топлива на калужских заправках теперь можно через чат-бот платформы «Макс». Сервис показывает адреса АЗС опорной сети, доступные виды топлива и ближайшие заправки с учетом геолокации пользователя. Кроме того, бот включен в защищенные белые списки, что обеспечивает его стабильную работу в условиях ограничения интернета. Также помимо чат-бота в регионе продолжает работать интерактивная карта на геопортале 40. Она в режиме реального времени отображает наличие топлива на автозаправочных станциях. Официальный курс доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс евро – 89 рублей 27 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Номер один в России.
1: Движение только вперед.

0: Так сильно хочется, чтобы вы настраивались на прямой эфир Авторадио. И здорово, что миллионы слушателей так и поступают. Надеюсь, вы также готовы побеждать. В банке игры много денег. 9 тысяч рублей, которые, естественно, благодаря нашему партнеру превратятся в 18 тысяч здесь и сейчас. Получается, ближе к делу.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты действительно сбываются. Сезон действительно счастливый. Тем более здесь Озон Банк, который и удваивает все ваши выигрыши. И это прекрасно. Ну а, соответственно, Авторадио также делает наших слушателей счастливыми, потому что в этом году вы получаете то, о чем мечтаете именно вы. Да, есть бюджет наш в 5 миллионов рублей. Классический, привычный для Авторадио, но такой прекрасный для слушателей. И, соответственно, больше 2 миллионов уже разыграно. Два суперфинала состоялись. Две мечты наших слушателей в процессе реализации. И, соответственно, вы также должны определиться, что для вас важнее всего. Зайдите на сайт Авторадио, гудки долой, гимн Авторадио устанавливаете. И, естественно, вам удобный сервис мечтой предлагает поделиться. Сделайте это, и, пожалуйста, в рамках суперфинала, может быть, третьего предстоящего суперфинала, ваша мечта благодаря Авторадио станет реальностью. Естественно, также для абонентов Т2 прекрасные новости есть. Вам тоже доступна услуга по замене гудка на гимн Авторадио, так что также отправляйтесь на наш официальный сайт. Ну а теперь 9 тысяч рублей, которые готовы превратиться в 18 тысяч, и давайте определимся, с кем же мы будем играть. Ивановская область, наш слушатель по имени Евгений. Я мечтаю об эскаваторе-погрузчике. Во как! Я так понимаю, для каких-то дел, судя по всему. Ну, естественно, может быть, что-то на своем участке человек собирается делать. А может быть, и людям, так сказать, помогать. Но, возможно, ответы на эти вопросы мы получим непосредственно от Евгения. Номер набран, естественно, мы ждем здесь сейчас гимна Авторадио. Верим, что он сейчас ворвется в прямой эфир. Гимна Авторадио, конечно, все начинается.

0: не хочет или не может с нами говорить. Алло, Евгений. Или все-таки... Алло, Евгений, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Эта игра «Много денег». Это наш счастливый сезон. Нас сейчас вся страна слушает, с чем вас, собственно, и поздравляю.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Пожалуйста, Евгений. Я вижу, вы мечтаете об экскаваторе-погрузчике, правильно?
1: Есть такая мечта.
0: Есть такая мечта. Вы для себя, для личных каких-то целей или хотите работать на нем?
1: Для личных и работать.
0: А, в общем, на все случаи жизни, да, просто вот нужен человеку экскаватор-погрузчик. Вот. Да. А я пристал тут со своими вопросами. Такое тоже бывает. Евгений, в общем, в любом из суперфиналов, благодаря Авторадио, ваша мечта может стать реальностью. Будем за вас болеть. Евгений, но сейчас мы с финансовым предложением. Можете ли вы назвать песню, которая только что прозвучала в эфире?
1: Не смогу.
0: В данный момент не сможете. Но, Евгений, такое тоже случается. Еще раз, удачи в будущем. Вы остаетесь с нами. Номер участвует неограниченное количество раз, поэтому пожелаю вам побед в будущем. Договорились?
1: Спасибо, договорились.
0: Договорились. Вам счастливо, действительно, всего самого наилучшего. Тем более, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. И очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Соответственно, рулетка запускается. На кону с этой минуты 11 тысяч. Двигаемся вперед, двигаемся к нашим суперфиналам. 5 от Авторадио. Ну и не забывайте, что в конце года Озонбанк в 6-м дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано достаточно. Теперь нужны действия.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
2: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
3: Реклама. Свежесть всегда?
4: Да, в магазинах да.
3: Фарш классический Останкино 400 грамм за 149 рублей 90 копеек.
4: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
7: Костюм. Носки. Бритва.
8: Еще есть место.
7: Тогда берем еще костюм.
8: Мы превышаем допустимый вес.
7: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
3: Реклама на Авторадио.
9: 58 88 88.

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека «Авторадио». Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Центробанк повысил прогноз по траектории ключевой ставки. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ожидания после последнего заседания немного сместились вверх. Сейчас прогноз на 2026 год составляет от 14 до 14,5%. На него, в частности, влияют будущая оценка рисков и степень определенности бюджетной политики. Напомню, 19 июня ЦБ в 10-й раз подряд снизил ключевую ставку до 14,25%. Аферисты создают фейковые сайты, где якобы публикуется информация об атаках беспилотников и ближайших укрытиях. Об этом РИА Новости сообщили в МВД. Страницы могут имитировать систему оповещения под названием «Радар РФ». Пользователям предлагают подключить уведомления и ввести шестизначный код. После этого человеку приходит сообщение о якобы взломе аккаунта на госсервисе, а потом просьба позвонить в службу поддержки. В МВД напомнили, что коды из сообщений никому передавать нельзя. В случае возникновения сомнений лучше самостоятельно проверить информацию через официальные источники. Рынок подержанных мотоциклов в России в мае заметно оживился. По данным агентства «Автостат», за месяц было продано около 23 тысяч байков с пробегом, что на 20% больше, чем годом ранее. Отмечается, что май был первым месяцем с положительной динамикой с начала года. Самыми популярными марками остаются Honda, Yamaha, Kawasaki, BMW и Suzuki. На них пришлось почти 60% всех сделок. Всего с января по май россияне купили больше 52 тысяч подержанных мотоциклов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: потанцуют. Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
12: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
13: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
14: Категория 6+.
15: Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
4: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 21 градуса, днем 24-26.
5: «Авторадио. Движение только вперед».
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
6: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон.

0: 8-800-200-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
2: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
1: Ха, а если ипотека не подходит?
2: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
1: И где это чудо?
2: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо, уже звоню.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
12: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.

рождения одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: 2 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: Пятерочка выручает!
3: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
5: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
6: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
4: Не внуки, а мафия.
7: Дед Фомич. Уже в кино.
8: 12+.
9: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Индийские компании не продают России топливо напрямую. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Власти Индии опровергли поставки топлива в Россию. Об этом заявил министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури. Он прокомментировал недавнюю публикацию Reuters, источники которого утверждали, что наша страна начала морские поставки бензина из Индии. Однако Пури допустил, что нефтепродукты могут продавать через трейдеров.
3: Про банки.
2: В Центральном банке назвали перспективным открытие вкладов по видеосвязи. В пилотном проекте участвуют несколько кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, есть требования к видеосвязи, по которой можно будет открывать вклады. Это должна быть защищенная, надежная связь, чтобы мошенники не могли воспользоваться.
3: Про мошенников.
2: В России активизировались мошенники, предлагающие услуги по продаже автомобильного топлива. По словам экспертов, из-за ажиотажа на автозаправочных станциях шансы столкнуться с обманом увеличились в разы. Автомобильный юрист Лев Воропаев в беседе с корреспондентами Авторадио рассказал, как не попасться на уловки аферистов.
4: Универсальный совет в этой ситуации — вообще никому не верить. Не поддаваться уговорам, предложениям, размещенным в интернете, в различных социальных сетях, а также в различных приложениях, которые предлагают вам задорого либо быстро получить то или иное топливо. А также очень частые ситуации случаются, что продают поддельное топливо с низким качеством. Поэтому в этой ситуации надо немножко потерпеть, может быть, даже где-то в очередях постоять, чтобы не стать жертвой мошенников, чтобы уж тем более испытать двойное, в кавычках, удовольствие от того, что и с топливом ничего не получилось, еще и машина сломалась, а еще, не дай бог, какие-то персональные данные у вас украли. Ну и также вы лишились денежных средств. Поэтому в этой ситуации совет один. Не поддавайтесь ни на какие объявления. Езжайте на АЗС и заправляйтесь.
2: Отмечу, по словам экспертов, ситуация с топливом – это новая почва для наживы мошенников. Они играют на страхе остаться с пустым баком. Сейчас мы видим всплеск социального фишинга, где взламывают не технику, а наши эмоции.
3: Про здоровье.
2: Врачи предупредили о риске заражения бактериальной инфекцией из-за укуса пиявки. Однако для многих людей контакт с беспозвоночным не представляет опасности. Об этом пишет издание «Арти». По словам медиков, обычно все ограничивается локальным дискомфортом, небольшим покраснением или зудом. Но бывают и рискованные случаи. Это касается в первую очередь людей с нарушениями свертываемости крови, принимающих антикоагулянты, с тяжелой анемией, выраженными аллергическими реакциями в анамнезе.
3: Про транспорт.
2: 11 июля в Москве пройдет парад старинного транспорта. Отмечается, что гостей ждут тематические зоны в духе 1930-х, показ винтажных машин, костюмированная выставка форменной одежды работников транспорта разных лет, фотозона, активности для детей, творческие мастер-классы и настольные игры. В честь Дня московского транспорта по столичным улицам проедет колонна раритетной техники от станции метро Новокузнецкая до Чистопрудного бульвара. Участниками шествия станут 18 трамваев разных эпох. Об этом пишет газета «Метро». Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
5: Добрый вечер!
6: Ну, здравствуй, страна!
5: Привет! Ну, какая музыка! Ну что, так тянет танцевать, мне не понять, тебя мне не понять.
6: А мне понять, и Захару понять. У нас тут большая дискотека Авторадио, и всем пора понять, надо форму дискотечную примерять.
7: Вот и Гордеева даешь, аж стихами заговорила.
6: Да. Ну, почти, да. Ну, потому что бесит немного.
5: В смысле?
6: Ну, для того, чтобы выйти с вами на сцену большой дискотеки Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-арены, чтобы красивой я была, я все магазины бегала, наряд. Мерю.
5: Ну что, нет в магазинах нарядов нынче, что ли? На что тебе маркеты эти?
7: Масс! Я, кстати, тоже оббегал, но не те магазины, куда Гордеев бегал.
5: Да, и смотри, спокойный.
2: Абсолютно. Всегда, абсолютно. Да, да.
5: Ладно, ну мы, конечно, шутим, я специально, чтобы вас, так сказать, проверить, ведь мы каждый день играем в игру «Большой хит» на Авторадио, да, практически все билеты уже раздали. Может быть, если вы хотите попасть на «Большую дискотеку» Авторадио, можно еще где-то найти остатки билетов, бегите в кассу или посмотрите у нас на сайте Авторадио.ру. Ну, в общем, ждем.
7: Ну да, мы можем долго говорить про «Большую дискотеку» Авторадио, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
5: Стоп, ты не прав. Ты не прав сейчас. Лучше и увидеть, и услышать, по крайней мере, сегодня, потому что к нам сегодня придет в гости и даст живой концерт великий и ужасный участник «Большой дискотеки» Авторадио. Но действительно великий, что греха таить, один из самых лучших певцов на нашей эстраде – Григорий Лепс!
7: Да,
5: ну что, часе.
7: Тогда хватит болтать, давайте начинать.
0: Вечернее шоу

0: Начнем обозревать информационные ленты. И в начале новости спорта. Вера Чекалина, российская бегунья, установила новый мировой рекорд среди женщин в ультрамарафонской гонке на выбывание Backyard Ultra. Четверо суток она бежала, преодолела дистанцию 643,7 километра пути или 96 кругов гонки. Дело в том, что предыдущий мировой рекорд был установлен в 25-м году, и тогда американка смогла пробежать 95 кругов, и вот рекорд побит. 96 кругов, соответственно, повторю еще раз, 643 километра 700 метров. Это есть, фантастика.
1: Есть женщины в русских
2: семьях. Я говорю, русская женщина, лишь бы из дома убежать.
0: Есть куда стремиться.
2: А что такого-то? Я всегда по магазинам столько бегаю.
1: Я через четверо суток вернусь, или там через сколько. Я скоро. Дальше очень такая пикантная тема. Знакомство на кладбищах стали новым трендом среди зумеров и миллениалов. Я не знаю, как зумеры и миллениалы, я сразу вспоминаю цитату из легендарного фильма
0: «Москва слезам не верит».
1: Я оптимистка. Мне вот недавно сказали, на кладбище хорошо знакомиться с вдовцами. Это Людмила, как всегда, там решала свою личную жизнь. И вот на дворе 2026, по данным современных уже опросов, многие считают нормальным знакомиться, общаться на похоронах и поминках, объясняя это тем, что там чаще встречаются люди из одного круга общения и без ложного образа из соцсетей, что все честные, искренние и открытые к новым знакомствам.
2: Есть что выпить и закусить.
1: Давайте не будем дальше комментировать.
2: Да-да, еще одна новость. Российские путешественники назвали самой раздражающей привычкой туриста в отпуске склонность оставлять за собой мусор. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Twill.ru, поступившем в редакцию Ленты.ру. Так, 68% опрошенных выбрали среди наиболее неприятных аспектов отпуска именно захламленные пляжи и зоны отдыха. Особенно полотенцами. Когда ты выходишь, нормально, после завтрака в 10 утра, а там уже все захламлено, все лежаки полотенцами, негде легче. Правильно? А кроме того, в антирейтинге оказались компании, которые шумят за стеной в номере отеля. За них проголосовали 50% участников опроса. Также выяснилось, что российских путешественников раздражает, когда другие отдыхающие курят на пляже, громко слушают музыку, разговаривают по громкой связи в общественных местах и навязчиво пытаются завести диалог в отеле или в пути. Вот прямо вот все эти пункты я поддерживаю вот всеми руками и ногами. Вдобавок, туристы считают, что отпуск могут испортить шумно играющие рядом дети, автомобильные пробки, аниматоры эти, которые пристают с предложениями сфотографироваться или покататься на чем-нибудь. В июне выяснилось, что большинство пассажиров самолетов считают самой раздражающей привычкой попутчиков удары по спинке кресла. Мне тоже, кстати, это надо, особенно дети, вот когда сзади едут, тум-тум-тум.
1: А, ну они там бесятся что-нибудь.
2: Да,
1: там.
2: Путешественники признали, что их нервируют, когда кресло пинают не только дети, но и взрослые. В общем, вот раздражающий.
1: Списочек-то хороший такой, да, получился, большой.
2: Вообще, да. О том, что портит нам отдых, давайте поговорим.
1: Итак, лайфчат у нас сегодня называется «Лежак, освободите, пожалуйста». Что конкретно вас раздражает на отдыхе? Там те же самые продавцы кукурузы, отсутствие мест на пляже? Или вообще все еще начинается на этапе сборов и раздражает кто-то из близких, с кем вы вместе отправляетесь в отпуск и как-то не так собирается? Пишите прямо сейчас.
0: Плюс 7-915-459-2020. Это смс-мессенджер Макс. Моя официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Сыр сливочный, легкий, вкуснотеево. 30%, 180 грамм, за 169 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительна по 15 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Ну что, друзья, горячая отпускная фаза началась. Впереди несколько месяцев пляжей, походов, отдыха, развлечений. Но не у всех. Четверть опрошенных россиян, как мы уже говорили, летом 2026 года будут отдыхать дома.
1: Ну, впрочем, наверное, такая статистика плюс-минус всегда.
0: Сейчас выясним. Это выясним, да. По данным совместного исследования маркетплейса «Мегамаркет» и медиахолдинга «Рамблер», поездки по России планируют 23% респондентов, еще 22% собираются провести отпуск на даче или за городом, а зарубежные направления рассматривают лишь 15% опрошенных. Причем Абхазия — это тоже зарубежье, вы понимаете.
1: Понимаем.
0: Вынести вердикт сезона 2026 года нам поможет наш добрый знакомый, вице-президент Альянса туристических агентств, директор турагентства «Розовый слон» Александр Кричан. Александр, добрый вечер.
2: Здравствуйте, ребята.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, наконец-то вы до нас добрались.
1: Вы у нас в гостях, нам очень приятно.
2: Я прямо в студии.
0: Да. У меня нет, к сожалению, сейчас данных за прошлый год, чтобы сравнивать, но то, что четверть наших граждан останется дома, это вообще норма? Это так обычно бывает или все-таки цифра завышена?
2: Занижена.
0: Занижена?
2: Конечно, это лукавая цифра. На самом деле большая часть людей остается дома. Вот когда вы говорите там на даче, это ведь самообман. Что такое на даче? Да это дома. То есть вы приезжаете на дачу и зимой, и летом, и осенью, и весной. Это никакой не отпуск.
0: Да, больше половины получается.
2: Конечно. На самом деле больше половины людей, вот это честная цифра, больше половины проводят отпуск дома. Ну, в своем регионе, да, я считаю, если ты не выехал из своей Саратовской области или Пензенской, или там Тамбовской, ты дома. А даже если ты отъехал от Тамбова 40 километров к себе на дачу.
0: А это так всегда было?
2: Всегда.
0: Или...
2: Всегда.
0: Мы так.
1: Ну, так хоть спокойнее.
2: Мы не немцы. У немцев 2/3 людей проводят отпуск вне дома. 2/3. Самая путешествующая нация в мире.
0: Да, мне кажется, голландцы тут переплюнуть нет, потому что у них холодно, и они все время дождливо, все время куда-то выбираются. Ладно, сейчас не о них, сейчас о нас.
1: Да, ну как? И в нашем коллективе тоже есть разделение. Кто-то дома.
0: На немцев и голландцев.
1: Ты немец, да. По данным опроса, основной статьей расходов для большинства путешественников остается дорога. Почему перелеты и переезды у нас сейчас, как говорится, влетают в копеечку?
2: Слушайте, а дорожает все. Вот если давайте самолет возьмем. Дорожает аэронавигация, дорожает топливо. Топливо очень сильно веки растет в цене. Естественно, услуги аэропортов. Каждый аэропорт ведь не бесплатно принимает самолет. Он повышает, вот буквально недавно, не буду называть аэропорт на юге, на 30% поднял расценки для всех авиакомпаний. Естественно, растет себестоимость каждого часа. Да? Вот лет не час у самолета, а запчасти. Это все тоже. Самолеты же у нас не все сухой суперджет. У нас же есть Боинги, аэробусы, иностранные запчасти. Все в валюте. Да? Трудно попадать. Логистика тяжелая, транспортная. Все это растет в цене.
1: Все это сказывается на пассажирах. А как можно сэкономить на дороге?
2: Очень просто. Автомобиль.
0: Да, вот, да. Пешком.
2: Альтернатива, да, утки. Да, то есть,
0: ослик, вот, повозка.
2: Смотрите, мы у себя в Альянсе турагентств сделали анализ и пришли к выводу, что если 3 человека и больше семья, 4, 5, то и вообще противопоказано покупать 5 авиабилетов там, да, или 5 ЖД-билетов. Впятером садитесь в машину, езжайте куда хотите. В радиусе от той же Москвы 2000 километров, это не напряжно с ночевкой где-то.
0: Ну да, это если 2000 километров. Все-таки страна у нас огромная, и куда-то поехать на машине. Ну и не везде, опять же, на машине доедешь. Даже Калининградская область, увы,
2: в Калининградскую, увы. А, допустим, в Териберку на Северном Ледовитом океане
0: это
2: можно?
0: Это можно, да. А смотря, опять же, где ты живешь и куда тебе надо ехать.
2: Ну, берем Москву.
0: Берем Москву, да. На втором месте по тратам, понятно, проживание. Далее траты на еду и рестораны, развлечения и экскурсии. Мне все время казалось, что проживание все-таки является главной частью отпуска, финансовой частью.
2: Нет, дорога. Потому что, знаете, среди когда объектов размещения есть конкуренция. А вот вам вопрос. А какая конкуренция среди железной дороги?
1: Никакой. Там монополия, по сути.
2: То есть вот вам объявляют цену билета Москва-Сочи 25 тысяч рублей на человека, и все. А вы не можете, а за 24? За 24 нельзя. Вот 25. Монополия. А по размещению вы можете найти не в том же
1: Попроще,
2: Сочи.
1: Подешевле.
2: Да, можно, кстати, жить не в Сочи, вот лайфхак, а, например, в горном кластере, где сейчас снега нет, а проживание в два раза
0: в Поляне.
2: Ниже. В Поляне. Угу. Проживание в два раза ниже, чем в Сочи.
0: Ну, тоже не накатаешься, знаете ли, каждый день, если ты хочешь на
2: Слушайте,
0: море.
2: Слушайте, вопрос цены, да, если, скажем, в Поляне стоит 5 тысяч, а внизу 10, и вы 5 тысяч райсов в сутки, а на дорогу вы потратите на ласточки там, не знаю, 150 рублей туда-обратно.
0: Не, ну если уж так говорить о районах Сочи, то можно просто в другом районе Сочи
2: тоже,
0: да, разместиться где-нибудь не совсем у моря,
2: ну,
0: а чуть
2: будет,
0: выше.
2: Ну не будет значения в два раза, в Поляне в два раза дешевле.
0: Ну, возможно, согласен тут с вами. И все-таки, да, помимо того, что можно где-то расположиться рядом, как еще и когда, допустим, бронировать тур, чтобы вышло дешевле?
2: Ну давайте еще скажу, где, например, если дорого жить в Сочи, можно рядом Абхазия, буквально 20 минут от Сочи, да, Сириуса от Адлера, там проживание на 30% ниже, чем, и питание, кстати, чем в Сочи. Вот тоже лайфхак. А на чем еще можно сэкономить, да?
0: Да, я имею в виду проживание, да, как все-таки отдохнуть и тем не менее.
2: Слушайте,
0: вот,
2: ну,
0: не жить, за большие деньги, скажем.
2: Можно жить в апартаментах. Вот еще мой совет, особенно для большой семьи, то есть не в отеле. У нас, кстати, очень мало отелей, которые размещают 4 человека, например, в однокомнатном номере. Да? Ну,
0: только опять, если семейный номер какой-то.
2: Да. А семейный — это уже большие деньги, это 2 комнаты. Или люкс, или ну, вообще 2 стандарта. Это очень дорого. А проще взять 2, даже 3 комнатные апартаменты, если у вас 5, у каждого чуть ли не будет по комнате. И это стоит 2 раза дешевле, чем в отеле.
0: А вот когда бронировать? Вот, потому что бывает, когда ты бронируешь загодя, вроде бы должно быть дешевле, да? Но вариантов, естественно, и вариантов больше, а когда ты уже непосредственно бронируешь там за неделю до выезда, да, по идее, должно быть дороже.
2: Ну,
0: мне кажется, тут по-разному можно.
2: По-разному. Вот, смотрите, ну кто ожидал, что в Крыму вот такая ситуация сложится, как сейчас, да? В Крыму сейчас идет обвал цен большой, да? А в Анапе, наоборот, рост цен. Видите, что в Анапе открыты все пляжи. Еще недавно, в июне, пляжи были закрыты. Сейчас, в июле, пляжи все открыты, да, в Анапе. Вот как бы. Естественно, понятно, что ательеры поднимают цены. Поэтому это никогда не угадаешь. Вот, ну, заранее, знаете, кто выиграл? Вот кто бронировал в январе, феврале, скажем, июль-август в Анапе. Они забронировали, я цены назову. То, что они забронировали за 12 тысяч, сейчас стоит 20.
1: Хорошо.
0: Ну, то есть Анапа в этом году, раз уж заговорили за Анапу, она перед Сочи выигрывает, потому что в Сочи все-таки есть проблемы, которые тянутся от Туапсе, или нет?
2: В Сочи другая история. В Сочи все время ожидали, что вот люди к ним едут, потому что они Сочи, да, все-таки и зимняя Олимпиада, и чемпионат мира по футболу, и хорошие отели. Все, то есть там многое, что было построено. Инфраструктура, давайте честно, самая лучшая в стране, если берем пляжную структуру, она в Сочи. Не в Калининграде, не в Анапе, не в Крыму, нигде там, не в Геленджике, а в Сочи. И сочинские ательеры, у них в какой-то момент звездная болезнь. Вот они просто поднимали цены. Там на 20% выше, чем в Крыму. На 25% выше, чем в Анапе. На 30% выше, чем в Абхазии. Вот и закончилось это тем, что Сочи поехало меньше людей.
1: Так, хорошо, давайте перейдем уже за границы. За границу перейдем.
0: Да.
1: Да, главное зарубежное направление этого
2: лета. Ну, тут без всяких конкурентов Турция. Это уже много лет. 7 миллионов россиян в этом году, может, даже 7200 посетят Турцию. Тут, смотрите, что людей выталкивает за рубеж? Крепкий рубль. Вот то, что рубль очень крепкий, он, видите, крепчает вот уже сколько месяцев, это как бы людям дороже и дороже доехать в России, а ни Турция, ни Таиланд, там, ни Вьетнам, они так не поднимаются, ни Египет так не поднимают цены.
1: А сейчас еще не поздно найти хороший тур?
2: Нет, не поздно, но давайте честно, июль-август — это 2 дорогих месяца для Турции. Если хотите сэкономить, лайфхак — Египет.
1: Жарко.
2: Ну, относительно, слушайте, там суше климат, чем, например, в той же Кемере, да, в Анталии. Воздух будет в Турции 32, а 33, а в Египте 35-36, то есть разница там не 40.
0: Но все-таки по природе все-таки разница это, есть.
2: Ну, есть, да. Но и море. Да, в Египте же море красное, получше оно, почище, чем Средиземное.
0: Ну, кому что нравится. Тут
1: а бывают ли сейчас горящие туры? Или это уже все, нужно забыть про это? Вот как в свое время вдолбилось это в голову, горящие туры. Горящие,
0: ну, потому что это всегда было подешевле.
1: Да, ой, ухватили.
2: Смотрите, горящие туры всегда бывают после майских праздников. Всегда. Вот я занимаюсь этим 30 лет. 30 лет вот после 9 мая горящие туры. И как минимум до начала июня. Потом вот июньские праздники, дальше 2 высоких месяца, июль-август. И следующие горящие туры обычно перед школой, конец августа. Вот 25-26 августа.
1: Так, понятно.
0: Понятно, что мы сейчас много говорим о море, потому что, ну, это основной вид отдыха летом. Но все-таки мне кажется, что морской отдых сейчас вот конкурирует с отдыхом событийным. И есть тенденция к изменению предпочтений россиян. Вам так не кажется, что многие, ну, может быть, не 50%, но предпочитают все-таки уже не валяться просто на пляже, а куда-то там что-то посмотреть, что-то узнать?
2: Знаете, пытаются люди совмещать. У нас все-таки северная страна, и море очень важно, да. Событийный туризм, он хорош, но не летом, да. То есть он хорош осенью, весной, когда море уже холодное или еще холодное, черное. И вот тогда событийный туризм выигрывает у пляжного. А начиная с июня и по середину сентября пляжный туризм без конкурентов. Там, чтобы понимать, там, в процентах 80% людей выбирают пляж
0: все-таки.
2: 80%. Да. А потому что страна холодная. То есть люди понимают, особенно много же невыездных людей, что если сейчас он не согреется на море, не искупается, вот, да, там соль, то
0: бьет, уже не успеет.
2: Да, кальций, магний. Да, то в Казань или куда-то, в Калининград или в Петербург он может поехать и в октябре, и в ноябре.
0: А вот эти походы, Алтай, допустим, да?
2: Это работает, смотрите, но там проживания мало. Почему? Туда спрос гигантский, на Алтай, Байкал добавлю, да? Но там спрос превышает на 30% предложения. Там негде жить.
0: Ну, возьмите есть сколько... только не в палатке, да?
2: Да, возьмите сколько отелей, например, от Ялты до Адлера и сколько отелей на Байкале. Там на Байкале меньше отелей, чем в одном Геленджике. На всем Байкале, чем в одном Геленджике.
0: Да,
1: так,
0: однако.
1: Ну, итог-то какой? Остаться дома или все-таки махнуть?
2: Путешествовать. Дома мы потом, когда будем старые, останемся. А пока есть здоровье, надо путешествовать.
0: Ну, вот, Александр, ну, допустим, ну вот семья. У меня есть, ну вот, можно по цифрам даже, 100 тысяч рублей. Да?
2: Слушайте,
0: возможно ли куда-то поехать на 100 тысяч?
2: Это не маленькие деньги, на самом деле. Да? Можно арендовать, если мы говорим про морской отдых.
0: Про морской, да.
2: Слушайте, для Абхазии это вообще огромные деньги. Да? Для Крыма это нормальные деньги. То есть арендовать не отель за безумные там, 20 тысяч в сутки, и такие цены есть. Да? Тогда вы даже 5 дней не проживете. Арендовать апартаменты за 5 тысяч в сутки. Да, вот вам 10 дней 50 тысяч. И 50 тысяч потратить на еду. А дорога, вы помните, автомобиль. Ни в коем случае не самолет. Самолет заберет ваши 100 тысяч и даже не заметит.
0: То есть такие варианты тоже возможны. Надо не сидеть, не бояться.
2: Не
0: опять-таки, да, что это влетит в копеечку, как многие считают. Нужно копить целый год, либо брать кредиты и так далее.
2: Не-не, вот на отдых брать кредиты не надо. Это вообще как бы... Просто лучше свои потребности чуть уменьшить. Поехать не на 10 дней, как я сказал, а на 7.
0: Угу.
2: Но отдыхать надо.
0: Спасибо огромное.
1: Убедили.
0: Ну, да, если что, обращайтесь в турагентство «Розовый слон», да, Александр Чан, он же вице-президент Альянса туристических агентств. Спасибо огромное и,
2: спасибо.
0: Конечно же, прекрасных путешествий нашим слушателям.
1: Спасибо.

0: Ноября по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Лето. Время путешествий и новых открытий.
4: Но иногда открытия бывают неожиданными.
5: Ой-ой-ой!
3: Диарея?
5: Ай-яй-яй!
3: Срочно энтерофурил!
4: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
6: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
7: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарят скидку 15% на ремонт.
11: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitaut.ru.
12: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
13: О, пани, о, пани.
12: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
8: Всем привет, друзья. Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи!

0: Ну что, практически последние билетики. Налетай, друзья мои, на эфир Авторадио. Забирай последние два билета. Мы готовы отдать их прямо сейчас.
1: И вот уже я прям представляю себе, как бежит человек и набирает номер телефона 258-33-00, код Москвы 495, потому что человек очень хочет попасть на большую дискотеку Авторадио. Кто же там?
0: Алло!
2: Да-да, это я.
0: Привет!
1: Привет, привет, я!
0: Я, это как тебя зовут-то, я?
2: Олеся.
0: Привет, Олеся. Привет. Смотри, мы предложим тебе микс из трех больших хитов. Ты должна будешь просто угадать, какой из них обязательно будет звучать со сцены большой дискотеки Авторадио. Угадаешь, два билета на фестиваль у тебя в кармане. Готова?
2: Да.
0: Тогда встречай. Итак, внимание, суперзвезды, участники большой дискотеки Авторадио, группа Агата Кристи.
3: Большой хит. Игра. Выбирай один.

0: прикрою.
1: Итак, Олесь, сложный выбор, я понимаю.
2: Да, отличные композиции, прям
1: абсолютно
2: мои любимые.
1: Так, и?
2: Но, наверное, прозвучит вторая.
1: Вторая? «Сказочная тайга»?
2: Да.
0: Большой хит!
1: Молодец!
2: Абсолютно
1: правильно! И в дебри сказочной тайги
2: ура!
1: Подают они!
3: Итак,
1: браво!
3: Олеся, два билета в танцевальный партер на большой дискотеке Авторадио твои. Поздравляем!
4: Ну что ж, действительно, наше поздравление. Встретимся, естественно, на большой дискотеке Авторадио. А всем остальным хочу сказать, что условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент. Ну а если дозвониться не получилось, не беда. Билеты на фестиваль для вас, ваших друзей, родных и близких можно легко найти на сайте Авторадио.ру.
1: И встречаемся вот уже, вот эту субботу 4 числа на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны такие, как, конечно же, группа Агата Кристи, Егор Крид, Григорий

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 21 градуса, днем 24-26.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
13: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
14: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Авторадио. 58.

0: Итак, внимание, внимание, важная информация. Считанные часы, друзья, остаются до главного музыкального события этого лета. 4 июля мы встречаемся на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Афиши, если перечислять всех артистов, ну, у нас часа не хватит.
1: Ну, мы поэтому так, самые главные звезды. Анна Асти, Мария Краймбрери, Иванушки, Григорий Лепс, Егор Крид, Зиверт, Владимир Пресняков, дискотека Авария, Агата Кристи, Диана Арбенина и многие-многие другие.
2: Но это еще не все. От нашего партнера национальной лотереи прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Просто приходите на стадион, покупайте перед началом лотерейные билеты «Мечты Леон» по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть миллион. Следующим миллионером вполне можете стать вы.
0: Да, ну и попробуйте еще найти последние билеты на большую дискотеку Авторадио на сайте Авторадио.ру, а также в кассах города. Желаем вам удачи и до встречи уже в эту субботу, 4 июля, на стадионе ВТБ-арена. Категория 12+.
3: Спонсор ПО «Спортивные лотереи».
4: Миллион рублей может стать вашим уже 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечты Леон» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
3: Срок акции «Миллионер» на трансфоле дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на mlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т Спорт Союз. Алгоритм номер 19. «Мечты Леон». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
4: Мурзилки лайф. Чат.
1: Такие решили, знаете, про отпуск нетрадиционно. То есть именно что раздражает в отпуске. Не то, что чем вам нравится, куда вы поесть,
0: как раз
1: отдыхать.
0: Традиционно, потому что в каждом отпуске что-нибудь раздражает. Но нет такого отпуска, чтобы вот кто-нибудь да не насолил. Кто-нибудь да не испортил.
1: А давайте почитаем, что пишут наши слушатели давайте. По этому поводу. Что да. больше всего раздражает, какие моменты, может быть, еще дома, может быть, где-то другие туристы или что-то в организации.
0: Привет, привет, Мурзилки. Вот перфекционизм. Ну, иногда просто раздражает, что что-то идет не по идеальному сценарию. Из-за завышенных ожиданий любое отступление от плана воспринимается как трагедия. Ален, ну, я вам могу сказать, что у меня такое тоже бывало. Надо обращаться к специалистам по этому поводу. Причем не туристической индустрии далеко.
1: Когда а в белых халатах?
0: Когда вас все триггерит, и даже вот какая-то маленькая неудача, то да, это уже надо немножко над собой подработать.
1: Давайте к простым человеческим вещам. Вот Анастасия пишет. Бесит конфликты в компании, когда у всех разный план. Один хочет на пляж, другой в музей, третий уже забронировал столик. Это порождает напряжение.
0: Да.
1: Или когда приходится постоянно подстраиваться под кого-то, теряя собственное комфортное расписание. Собственно, поэтому я езжу только со своей семьей. У нас планы совпадают всегда.
0: Настя, значит, у вас идеальная семья. Это... Либо у них командиры, поэтому все всегда совпадает.
1: Да.
0: Потому что у нас
1: матриархат
0: семья...
1: в доме.
0: Вот реально там стартануть вас. Сколько я сказал, это очень сложно. Дальше.
2: Оля из Петербурга. Значит, вот вы правильно сказали про этап сборов, потому что у меня начинается мигрень. Дочь не дает спокойно собрать вещи, муж не может ничего найти. Вокруг, естественно, бегают бабушки и спрашивают, чем помочь. Муж осматривает дочь, ему кажется, что она заболевает, предлагает сдать билеты и мается, что мы поторопились. Ребята, только успокоительное и молитвочки меня спасают от страшного.
0: Вот, видите.
1: Ваш муж под угрозой, я так понимаю, что там вообще происходит.
0: Ну и сообщение от Олега. Я всегда боюсь не уложиться в бюджет. Всегда беру с запасом, всегда привожу половину с собой обратно. Ну это же прекрасно, Олег, надо радоваться этому. Но всегда переживаю, что денег не хватит.
2: Вот дай бог каждому.
0: Олег,
2: ну,
0: если
1: все переживаем, Олег, мы с вами.
0: Да, если вы всегда привозите обратно, значит, ну, значит, вы молодец.
1: Значит, очень боитесь.
0: Значит, очень боитесь, да, и у вас ничего другого быть не может. Так что спокойствие, только спокойствие. Если есть возможность взять больше, это слава богу.
1: Нет, не расслабляйтесь, наш лайфчат еще продолжится, так что пишите. Лайфчат называется «Лежак, освободите, пожалуйста, что вас раздражает на отдыхе, на пляже или во время сборов, пишите и указывайте город.
2: Плюс 7-915-459-2020.
4: Реклама.
5: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Эксперты рассказали о пользе дистанционных сделок с недвижимостью. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Дистанционные сделки с недвижимостью упростят жизнь людям с ограниченной мобильностью. Об этом рассказал Ньюс.ру член Комитета Думы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, для этого понадобится лишь сдать биометрию и получить электронную подпись. Напомню, ранее у граждан появилась возможность дистанционно оформить сделки с недвижимостью. Личность будет подтверждаться с помощью биометрических данных и усиленной квалифицированной электронной подписи. Теперь для оформления прав на жилье не нужно лично посещать Росреестр или МФЦ, все можно сделать онлайн.
3: Про деньги.
2: С 1 сентября россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Минфин. Такой шаг позволит вернуть часть НДФЛ, уплаченного по страховым взносам, по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года. Экономист, финансовый эксперт, автор проекта «Экономизм» Алексей Кричевский рассказал корреспондентам Авторадио, на что можно будет получить налоговый вычет.
4: Страхование жизни есть. Несколько продуктов, это инвестиционный...
2: Будет получить налоговый вычет.
4: В страховании жизни есть несколько продуктов. Это инвестиционное страхование жизни, накопительное страхование жизни. И, судя по всему, Минфин планирует ввести налоговый вычет на все эти продукты. Речь о том, что человек покупает полис страхования жизни, выделяет какую-то сумму, собственно, на этот продукт. И часть из этой суммы, собственно, 13%, да, НДФЛ, он сможет вернуть. Это входит сейчас в линейку развития долгосрочных инвестиций, потому что налоговые вычеты на индивидуальные инвестиционные счета у нас уже достаточно давно, о них, в принципе, всем известно. Сейчас Минфин старается расширить линейки именно долгосрочных продуктов, привлечь куда побольше денег граждан. Ну, собственно, это в интересах и Минфина, и компаний, которые этим занимаются, там, брокеров, страховых и так далее, чтобы они получали какую-то долгосрочную ликвидность.
2: В Министерстве финансов отметили, что вычет – это одна из мер государственной поддержки, направленная на развитие культуры, долгосрочных накоплений и повышение интереса к инструментам для формирования сбережений на будущее. Размер налогового вычета зависит от суммы уплаченных страховых взносов и ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика. С 1 сентября также увеличивается лимит для родителей, вносящих средства в пользу детей. Сумма взносов, которую можно заявить к вычету, повышена с 400 до 500 тысяч рублей.
3: Про все остальное.
2: Из-за сильной жары Эйфелева башня стала примерно на 10 сантиметров выше. Причина – тепловое расширение металла, из которого построен символ Парижа. На момент открытия высота башни составляла 312 метров, но со временем после установки нового оборудования она увеличилась до 330 метров. При изменении температуры от минус 10 до плюс 40 градусов башня увеличивается примерно на 10 сантиметров, около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Когда воздух остывает, конструкция возвращается к своим обычным размерам. По словам экспертов, процессы не представляют опасности для конструкции. Доллар завтра 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
5: «Мурзилки лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
6: В преддверии отпуска мы специально взяли такую тему,
7: провокационную,
6: что раздражает вас в отпуске, да, ну, понятно, что раздражает очень и очень многое. И вот судя по тому опросу, который мы получили, ну, вот прям все мои раздражалки, они совпадают с мнением большинства. Ну, правда, я очень не люблю, когда на пляже курят, ну, вот правда. И когда считаю своим долгом, сначала волнуюсь, потом иду делать замечания. Особенно, когда вот женщины, которые еще и высказывают тебе, что, мол, мы тут всегда отдыхаем,
7: и понятно. И которая еще при этом она топлес, и еще, например, она тут намусорила.
6: И пьет пиво.
8: А то и запивает, не пойми чем.
6: Вот. Ну, в общем, все это раздражает, друзья. Давайте поговорим об этом в лайв-чате.
7: Да, продолжаем принимать ваши сообщения. Напомним координаты.
8: Плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио в ВК.
6: Да, единственное, что успокаивает, конечно же, эфир Авторадио, потому что когда слушаешь эфир Авторадио, только самые благие намерения, самые радостные настроения, особенно сегодня, в преддверии такого концерта, который мы ждали, ну, я не знаю, сколько
7: давно.
6: Лет ждали.
7: Давно.
6: Очень и очень давно. Итак, у нас в гостях сегодня потрясающий гость, главная практически звезда большой дискотеки Авторадио, народный артист России Григорий Лепс. В следующем часе с живым концертом. Не прослушайте, друзья. Итак, до 9 вместе с вами Мурзилки Лайв на Авторадио.
0: Вечернее шоу.

0: Итак, друзья, лето, отпуска в самом разгаре. Мы, кстати, тоже совсем скоро отправимся на отдых.
1: Ну, как скоро? Через месяц.
0: Ну, относительно хорошо. А пока вместе давайте соберем всю полезную информацию, чтобы провести каникулы без неприятностей. Овербукинг. Этой фразой пугают переводчики. Авиаперевозчики, чтобы оправдать, наверное, положение, когда было продано билетов больше, чем может вместить борт. Давайте вместе разберемся, какие у нас пассажиров добропорядочных есть права. А на связи с нами юрист Полина Гусядникова. Полина, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Ну, расскажите нам, пожалуйста, что же такое овербукинг и как с ним бороться?
2: Да. Ну, овербукинг, он же сверхбронирование, то есть, да, это ситуация, при которой у нас получается, что авиаперевозчик продал билетов больше, чем, соответственно, у нас мест в самолете. Причем это может произойти абсолютно по разным ситуациям. То есть, во-первых, это может произойти по той причине, что у нас авиаперевозчик умышленно, так сказать, заранее зная, что в самолет помещается меньше людей, продал билетов существенно больше.
3: Он же рассчитывал, что на коленках будут сидеть или что? Или что в проходе стоять?
0: Или сезон гриппа заболеет половина?
2: Нет, есть абсолютно четкая статистика, что у нас определенное количество пассажиров гарантированно не приезжает на рейс по тем или иным причинам, и, соответственно, для того, чтобы у нас обеспечивалась максимальная загрузка самолета, у нас перевозчики грешат тем, что заранее понимая, что какая-то часть пассажиров не доедет по той или иной причине, они продают, соответственно, билетов больше.
4: То есть идут ва-банк, грубо говоря?
2: Да, все верно, чтобы не улететь пустыми. Либо у нас может быть какая-то другая ситуация, что также происходит на практике. Например, была какая-то вынужденная замена самолета. И поскольку нет возможности менять самолет на 100% такой же, у нас может быть ситуация, когда мест, в принципе, в самом самолете меньше. Вот, и получается, что часть пассажиров они, в принципе, физически перевезти не могут. И заранее такая ситуация перевозчикам не планировалась. Но в любом случае, наше законодательство на данный момент не предусматривает такого понятия, как овербукинг. Несмотря на то, что это уже не первый год все это обсуждается, предлагались различные законопроекты, неважно, до сих пор, соответственно, такого понятия, термина именно официального законодательного нет. Поэтому в любом случае, если у вас авиаперевозчик отказывается вас перевести, получается, что у нас действующее законодательство исходит из того, что у пассажира есть действующий билет, он выполнил все условия перелета, вовремя приехал на рейс, и у нас в таком случае авиакомпания обязана осуществить перевозку. И добровольный отказ от договора со стороны авиакомпании, он по законодательству не допускается. Вот, поэтому у нас, если человеку отказывают в посадке по причине именно переполненности рейса, при отсутствии вины самого пассажира, то такая ситуация квалифицируется именно как отказ перевозчика в перевозке, и это стопроцентное нарушение перевозчиком договора воздушной перевозки.
3: И что в этом случае? То есть он должен что? Во-первых, он должен вернуть деньги.
0: А компенсировать мои затраты? Я, допустим,
3: опять же, моральный вред.
0: У меня пересадочный рейс, у меня отпуск.
3: Или у меня семья улетела, а я остался.
0: Да, я еду на дискотеку, большую дискотеку, авторадио.
3: Да, меня не сажают, и я опоздаю на группу Агату Кристи.
2: Да, все верно. В такой ситуации у нас получается, что, к счастью, закон полностью на стороне пассажиров. Получается, что у нас авиаперевозчик просто отказывается выполнить свои обязательства по договору. И в таком случае он обязан либо полностью вам возместить денежные средства, причем неважно, у вас был возвратный билет, невозвратный, в любом случае у нас получается, что авиаперевозчик отказывается исполнить свои обязательства по договору. Поэтому он либо возвращает денежные средства, либо ищет вам перевозку в ближайшем рейсе по тому же маршруту. Тут, соответственно, уже в зависимости от ваших договоренностей с перевозчиком. Далее, он обязан как раз-таки, да, компенсировать любые убытки, которые у вас возникли. Правильно было отмечено, это может быть все, что угодно. Это может быть какой-то стыковочный рейс, какие-то там часть турпутевки.
3: Да, часть отпуска, неважно, у меня, может, там сутки пропадают, да? Ну, правда, это здорово.
2: Да, да, все верно. Может быть, какие-то там супер экскурсии, еще что-то, да, любые убытки, которые вы сможете подтвердить документами, должны быть, соответственно, компенсированы, плюс расходы, неважно, это может быть там проживание, питание и так далее, ну и плюс, соответственно, компенсация морального вреда. Да, все прекрасно знают, что, к сожалению, моральный вред оценивается...
3: Как его оценить? Насколько я нервничал?
2: Да, нашими судами очень-очень на маленькую сумму. Вот. И в данном случае, конечно, я бы не рассчитывала на сумму там более 10 тысяч рублей. И даже если это будет 10 тысяч рублей, это будет просто подарок судьбы.
4: Я психую дороже, например.
3: Да.
2: Дело в том, что вот эти вот морально-нравственные страдания необходимо еще как-то доказать. И, к сожалению, доказать должны именно вы. И доказать это оказывается крайне-крайне затруднительно.
3: А надо фотографировать, Полина. Вот я сижу в баре и страдаю в этот момент.
0: И
3: фотографировать, сколько я уже настрадал. Вот, я же дорого настрадал уже. Там больше 10 тысяч, может быть, кстати.
2: Это уже, может быть, даже можно квалифицировать было бы как убытки.
3: Конечно, убытки, а как же это? Конечно, конечно.
2: Нет, а это немного разные конструкции. Вы отдельно можете компенсировать и убытки, и, соответственно, моральный вред. Но в любом случае, обязательно помните, нужно следующее, что вы ни в коем случае не должны добровольно отказываться от перевозки.
3: Ни в коем случае.
2: То есть авиаперевозчик может вас начать уговаривать, например, самому поменять рейс в приложении, или отказаться от перевозки, обещая, что вам будут начислены какие-то бонусные мили, еще что-то. Ни в коем случае на это не надо поддаваться. То есть у вас должно быть подтверждение именно того, что не вы сами отказались от этого рейса, что вам будут потом объяснять, вот, а что именно сам перевозчик от него отказался. Поэтому вы любыми способами, неважно, это либо требуете от перевозчика какую-то справку, либо отметку на посадочном, либо видеозапись делаете, либо это будет какая-то переписка с представителями авиакомпании, неважно. Вы должны иметь подтверждение, что именно авиакомпания отказалась вас сажать на рейс, и ни в коем случае, что вы не отказались добровольно взамен на какие-то, соответственно, плюшки.
3: Да, у меня один раз такая была ситуация, меня тоже там типа не сажают, знаете, то ли ваше место занято, или то. Мы вам предлагаем пересесть в бизнес. Я говорю, ну, конечно, это тяжело, я подумаю. Ну, ладно, так и быть. Летел в бизнесе, прекрасно, по-моему, замена, да, страдал. Спасибо вам огромное
0: за
3: консультацию.
0: Спасибо, да, юрист Полина Гусятникова с очень подробным объяснением. Спасибо, до свидания.
1: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека Авария. Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
5: Да, в магазинах «Да».
1: Нектарины узбекские. 1 килограмм за 149 рублей 99 копеек.
5: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.

0: Ну что, друзья, лето, как известно, время отпусков, поездок на автомобилях вместе со всей семьей. Но иногда путешествие может испортить поломка машины, связанная с перегревом двигателя. Что делать в случае такой проблемы? Какие симптомы должны насторожить водителя? И самое главное, как избежать этого, собираясь в дорогу? Давайте спросим у эксперта. На связи с нами Максим Ракитин, главный редактор портала Qt.ru. Максим, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый.
0: Ну, начнем по традиции с самого начала. Что проверяем в машине перед дальней поездкой?
1: Конечно же, количество антифриза, охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Это в первую очередь. Смотрим, если оно находится на минимуме, то решаем этот вопрос. И заодно проверяем, уходит ли она на стоящем автомобиле. То есть, если вы видите, что условно за ночь у вас количество охлаждающей жидкости уменьшилось, соответственно, что-то с автомобилем не то. Где-то соединение, может быть, уже пришло в негодность, что-то с радиатором. Ну и плюс ко всему мы проверяем еще и состояние радиатора плюс к этому, потому что это очень важный элемент системы охлаждения, самый важный, скорее всего. И поэтому, конечно, если внешние повреждения на нем присутствуют, а такое может быть, лучше перестраховаться, может быть, заехать на сервис, провести диагностику его, если возможно, его еще и заменить. Потому что от этого узла зависит, ну, по большому счету, зависит жизнь двигателя.
2: Причем еще есть еще и радиатор коробки передач, если что, надо иметь в виду, потому что от него зависит работа коробки передач.
1: Вот, и так есть далее. Еще и радиатор кондиционера, от которого зависит работа кондиционера. На самом деле, в современном автомобиле может быть 5 радиаторов. Mm-hmm. Если это двигатель большого объема, то их целая кассета, они стоят один за одним, поэтому нужно за этим, конечно, следить.
2: Так. Максим, слушай, а если вот, допустим, на 1000 километров, я вот проехал, я помню, прошлым летом, а у меня что-то раз реально антифриз ушел, да, на сколько-то там, ну, прилично пришлось доливать. Это нормальная ситуация или все-таки надо...
1: Да, есть рабочий расход антифриза, такой же, как рабочий расход масла. Поэтому если антифриз в жаркую погоду в 30 градусов уходит, ну, немного, там, не полбачка за 1000
2: километров. Нет, ну, конечно, не полбачка, да.
1: Это нормально, потому что автомобиль пытается справиться с перегревом. Автомобиль работает при повышенных температурах. Mm-hmm. Там и так достаточно тепло, скажем прямо, в моторном отсеке и в двигателе. А когда на улице на 30-ка, то становится еще теплее. Mm-hmm. И поэтому системе охлаждения нужно больше ресурса для того, чтобы выполнять свою работу. Соответственно, какое-то количество антифриза, если у вас куда-то ушло, ну куда, понятно, оно просто вот оно сработало. Mm-hmm. Это не страшно. Страшнее, когда это происходит, ну, примерно как сливается вода, сами знаете где. Ну, да. Тогда это проблема.
2: Окей, все, промыли, залили. Есть ли еще симптомы, которые в дороге могут насторожить? Ну, понятно,
0: кроме
2: стука двигателя, пожалуй. Потому что это понятно уже, да, что вы приехали.
1: Ну, мы же следим, обычно у нас очень много в машине стрелочек, да, даже в самом простом автомобиле есть датчик температуры. Он может быть стрелочкой, он может быть лампочкой. И если вы видите, что у вас уже далеко за 100 градусов уходит стрелка или загорается красная лампочка на панели приборов, есть повод призадуматься, потому что есть автомобили, которые, ну, есть датчики, термодатчики, которые срабатывают при повышенных температурах, есть при пониженных, но если вы знаете свой автомобиль, и вы понимаете, какая температура для него уже высоковата, то надо следить за температурой, прежде всего, охлаждающей жидкости. Поэтому здесь нужно в дальней дороге, тем более сейчас, летом, когда все собираются на юга, на моря и все остальное, нужно понимать, какая температура двигателя у вас температура двигателя в такую температуру рабочая.
2: Слушай, ну вот у меня такая ситуация была, прости, в прошлом году. Мы как раз поехали в горы, Ford Kuga был автомобиль, естественно, груженный, отпуск и так далее. И в горах мы реально закипели, хотя, ну, я не скажу, что температура была очень высокая за бортом, но тем более, что мы поднимались. 120, и у меня Kuga начала визжать, пищать, мы остановились, я реально испугался. Как в таком случае быть, что делать? Потому что мы стоим в горах, где-то, не пойми где, на дороге посередине. Что предпринять?
1: Если автомобиль закипел, если вы видите, что происходит что-то нездоровое, условно пар идет из моторного отсека, спокойно, без нервов, без резких торможений, остановитесь где-то в безопасном месте, не нужно это делать прямо сразу в полосе движения, на обочине скоростной трассы тоже не стоит делать, аккуратненько на пониженной скорости доезжаете до какой-нибудь площадки, до какого-нибудь там, не знаю, опушки лесной, остановитесь и дайте автомобилю просто какое-то время пожить своей жизнью.
2: Не нужно капот открывать, там, как-то пытаться махать на него.
1: Не нужно открывать капот, тем более ни в коем случае нельзя трогать расширительный бачок. Дайте машине немножечко поработать, немножко, буквально какое-то время, и ее просто заглушите, пусть она остынет. Потому что сейчас, в тот момент, когда автомобиль, что называется,
3: так поработать закипел, или заглушить, я вот не поняла. То есть выключить в этот момент?
1: Нет. Резко глушить никогда ничего не надо. Ага. Нужно просто спокойно доехать. Температура, может быть, стабилизируется немножко, чуть-чуть упадет, может быть. Но в любом случае, пока вы будете ехать в поисках нормальной безопасной площадки, аккуратно на пониженных оборотах, на низкой скорости доезжаете, чуть-чуть, буквально минутку дали ему еще поработать, заглушили, все. После этого не нужно бежать под капот, не нужно открывать крышку, в которой температура пара достигает больше 100 градусов. Соответственно, как только вы ее откроете, вы получите разряд пара себе в лицо.
2: Максим, прости, пожалуйста, а говорят, еще печку нужно на полную включить при этом?
1: Печку нужно включить на полную, на горячую, конечно. Это можно сделать, кстати. Но если люди разные, они воспринимают жару по-своему. Каждый воспринимает по-своему. Поэтому кто-то готов ехать с включенной печкой, снижая температуру мотора. Кому-то удобнее доехать и дать как раз вот на этой площадке, в этом безопасном месте, машине постоять со включенной печкой.
3: Ну, то есть это вообще нормально ехать и куда-то перемещаться, когда у тебя из-под капота пар повалил?
1: Это вообще на сломанной машине вообще ненормально. Вообще ненормально перемещаться на сломанной машине. Но нормально отвезти ее в безопасное и для вас, и для остальных водителей и пассажиров место.
2: Угу. Спасибо.
0: Ну что же, будем знать. Спасибо огромное. Максим Ракитин, главный редактор портала Qt.ru, был на связи. До свидания.
2: До новых встреч.
3: Спасибо, счастливо.
1: До свидания.
2: Пока.

0: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Лето – время путешествий и новых открытий.
10: Но иногда открытия бывают неожиданными.
11: Ой-ой-ой!
9: Диарея!
11: Ай-яй-яй!
9: Срочно энтерофурил!
10: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
12: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
13: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
14: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
15: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
14: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
16: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
17: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. «Казаки делают хиты».
18: Привет всем слушателям «Авторадио». Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека «Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

0: Об отпуске с небольшой печатью негатива. Мы сегодня расспрашиваем вас, что вас раздражает на отдыхе, возможно, еще даже на этапе сборов или во время поездки, или уже конкретно, когда вы отдыхаете компанией или с семьей. Давайте читать.
1: У меня все проще. Ничто так не выбивает, как задержки рейсов, долгие пересадки, очереди в аэропортах или на вокзалах, сложности с трансфером. Я однажды на тоненького летел на свой рейс, а господа контролеры не спеша делали свою работу. Аж бесило. Слава богу, все успел, но очень короткие стыковки уже не беру. Это вот сообщение от Кости. Но я Костю прекрасно понимаю. Я не так давно опаздывал на поезд на вокзале. Казалось бы, собрались, все нормально. Вышли, сначала одно такси отказалось везти, потому что у него, видите ли, кресло лежит в багажнике, а у нас большие чемоданы, и они не влезают. Я говорю, вы обалдели? Вы видели мой заказ на Казанский вокзал? Вы что, не могли предусмотреть, что у вас чемоданы поедут? Mm-hmm. Ну, в общем, в результате что-то там перебрали несколько машин, чуть реально не опоздали.
0: Ксюша пишет, извините, но бесит и раздражают меня люди, которые хотят пролезть вперед, которым хочется самое лучшее место в самолете, которые что-то срочно хотят найти и тормозят всех. Однажды я опоздала из-за таких людей на самолет, причем стоя в очереди на посадку. Просто кто-то закопался, кто-то что-то, и все. Они полетели, а я осталась в Москве.
1: В смысле, как это?
2: Очень странно, если пройдена регистрация.
1: Да.
2: Очевидно, может быть, действительно, на регистрацию она не успела.
0: Может быть, опоздала из-за других людей, которые тоже опаздывали регистрацию, как вариант.
2: Ребят, пишет Анна из Орла, бесит, когда туроператор показывает картинку, а ты приезжаешь в совершенно другое место.
1: Я еще
2: на заре горящих туров давно купил путевку в Египет. Расписывали, что за свои кровные 25 тысяч за двоих мы с дочкой будем купаться в роскоши. По факту, скорее, был хлев. Очень далеко от моря. Но мы ходили, потому что не зря приехали. В целом, мы не стали отчаиваться, отдыхали по полной. Да, были условия сильно хуже, чем мы ожидали, но мы решили отдыхать. Теперь у меня есть туроператор, который с нами много лет и всегда на связи. Если возникли сложности, все решается просто моментально. Но вот тот случай помню всю жизнь.
1: У меня такая же примерная история была только в Венеции, в Италии, когда я выбирал отель с видом на Гранд-канал, в результате нас встретил индус, повел совершенно в другую сторону, в какой-то отель, который не на Гранд-канале, и с кривым полом. Вдобавок ко всему. И мы такие обалдели, одну ночь переночевали. Я такой, в смысле, а как это? А у нас второй корпус, вы забронировали второй корпус. Ну, я говорю, я картинку смотрел. Видите?
0: Надо смотреть.
2: Нет, подожди, ты смотрел картинку, а когда ты бронируешь, ты с закрытыми глазами, что ли, смотришь?
1: Да нет, ну ладно, это уже другая история.
0: Но обидно, вот. Все равно, понимаешь?
1: Обидно, да не то слово.
0: Обидно.
1: Ну, все? Еще одно сообщение.
0: Ну, давай.
1: Да. Очень не люблю долгие перелеты в другой часовой пояс. Во-первых, они мне стали тяжело даваться и разбито. Потом сын у меня весь полет стоит на голове, я вешаюсь просто от этого. Короче, стараюсь выбирать направление поближе, чтобы не так выматываться в дороге. Сказала я и купила билеты на Шри-Ланку. Пожелайте мне удачи. Это написала Ассоль. Ассоль, надо было тогда тур взять по Средиземному морю.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 21 градуса, днем 24-26.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Ну что, друзья, сегодня мы жаловались. Жаловались на испорченный отдых, поскольку российские путешественники назвали самой раздражающей привычкой туриста в отпуске склонность оставлять за собой мусор. От этого мы оттолкнулись. Но если бы мусором, как говорится, был недоволен наш российский турист.
1: Если не... бы только мусором.
0: Да, не мусором единым. Так, 68% опрошенных выбрали среди наиболее их неприятных аспектов отпуска захламленные пляжи и зоны отдыха. Причем захламленные не только мусором, но и отдыхающими, понятное
2: дело. Вот это возмущает.
0: Ну, потому что, ну, это действительно возмущает, когда ты выходишь, вроде бы пляж пустой, думаешь, ну, сейчас, а там везде полотенчики уже уложены аккуратненько.
1: Но это не хлам, это аккуратно уложенные,
0: да,
1: полотенчики.
0: Потому что люди побеспокоились, встали 5 утра,
1: да,
0: и заняли место,
1: да,
0: под солнцем,
1: да,
0: конечно.
1: Это предусмотрительно. Небольшой жизненный опыт.
0: Да, кроме того, в антирейтинге оказались компании, которые шумят за стеной в номере отеля. За них проголосовали 50% участников опроса. Но, с другой стороны, отдых тут можно понять. Я один раз в Абхазии тоже пытался, так сказать, навести порядок. Но думаю, что-то люди уже 11 как-то сильно шумят в соседнем кафе. Вот. Ну, пошел вроде как поговорить.
1: Получил?
0: Но понял, что там празднуется абхазская свадьба.
2: И я решил развернуться.
0: Решил, что буду не понят, честно говоря.
1: Вот. Молодец.
0: Также выяснилось, что российские путешественники раздражают, когда другие отдыхающие курят на пляже, громко слушают музыку, разговаривают по громкой связи в общественных местах и навязчиво пытаются завести диалог в отеле или в пути. Ну, не единственное раздражение. Мы уже слышали в нашем лайв-чате, точнее, на что жалуетесь обычно вы. Ну, а завершает нашу сегодняшнюю программу, скажем так, объединяющая пародия,
1: да,
0: вот, в которой и пробки есть, и солнце, которое мешает.
1: И людей много, и, да, и иные обстоятельства, которые иногда чуть-чуть омрачают такое прекрасное и светлое,
2: да,
1: время, как отпуск.
0: В общем, поехали.
3: Вечером. Вечером.

0: нам надо побыстрее теперь убегать.
1: Потому что придет гости, заслуженный гости, народный артист России.
0: И народный.
2: Нет, и... Народный артист народный. Российской Федерации.
0: Да, которого вы знаете. И который является, естественно, хедлайнером большой дискотеки Авторадио. Народный артист России Григорий Лепс. С живым концертом в следующем часе.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
4: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Мурманске ограничили работу мобильного интернета. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В отдельных районах Мурманска ограничили скорость мобильного интернета. Мера носит временный характер. Об этом сообщили в оперативном штабе Мурманской области. Решение принято в связи с обеспечением безопасности.
3: Про ДТП.
2: В прошлом году на территории Московской области было зафиксировано 973 ДТП на перекрестках, что почти на 6% меньше, чем в 2024 году. Как сообщил замначальника управления госавтоинспекции по Московской области Владимир Севастьянов, Подмосковье стало первым регионом, где пройдет масштабная федеральная социальная кампания «Продвижение безопасности», которая призвана привлечь внимание к теме снижения аварийности на перекрестках, рассказать всем участникам движения о правилах поведения в местах пересечения дорог. В целом, по стране социальная кампания затронет 40 субъектов, где был отмечен рост числа ДТП на перекрестках.
3: Про работу.
2: Отказ от многозадачности повышает эффективность работы. Как пишут «Известия», мозг не способен качественно обрабатывать несколько действий. Подробнее об этом «Авторадио» рассказала системный психолог Ангелина Сурина.
4: Он может количественно взять какие-то такие бытовые вопросы, привычные для выживания, но если человек многозадачность использует в работе, то есть несколько дел сразу или несколько сфер сразу, то здесь нужно уметь правильно распределять время и свои силы. Если человек действительно хочет делать много дел, быть более эффективным, нужно составлять план и держаться этого плана. И сначала делаем срочные дела, потом делаем важные дела, потом делаем нужные дела. Это первое. Второе, нужно рассчитывать на свои силы именно здесь и сейчас. То есть, что мы можем сделать сегодня? Какой объем и в каком направлении именно сегодня? Что можно сделать завтра? Важно распределить эти сферы и каждой сфере деятельности уделять особое внимание.
2: Отмечу, по словам экспертов, постоянное переключение между задачами приводит к значительным потерям времени и энергии. Психологи также советуют включать в рабочий график перерывы, поскольку отсутствие отдыха способствует накоплению усталости, а также росту количества ошибок.
3: Про туризм.
2: Туристические эксперты назвали способы сэкономить на путешествиях. Среди них раннее бронирование авиаперелетов. Оно позволяет сэкономить до 30% от цен, особенно если следить за акциями. Приобретайте билеты примерно за полгода до вылета. Кроме того, как пишет News.ru, можно выбрать второстепенные аэропорты, которые чаще дешевле основных. Еще один лайфхак касается проживания. Вместо отелей желательно бронировать апартаменты. Такое жилье обходится дешевле и при этом дает возможность самостоятельно готовить еду. Сэкономить также позволяют кэшбэк-сервисы и бонусные программы, которые возвращают часть денег от покупок туров и билетов, отметили эксперты. К тому же, по словам специалистов, важно внимательно выбирать время для поездки. Например, в низкий сезон цены могут быть примерно в 2 раза ниже, а туристов меньше. Курс доллара на завтра составил 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Ну, наконец-то! Наконец-то! Артистами которого вызывает восторг, а фамилия так вообще буря оваций. Народный артист России Григорий Лепс! Приветствуем! Добро пожаловать в нашу новую студию. Как вам? Григорьевич.
1: По размеру хорошо.
0: Отлично, влезли все.
1: Метров на 500 бы еще получше было бы.
0: Да, да.
2: Это работаем над вопросом.
0: Мы поняли, работаем, что когда приходит такой коллектив и такой артист, надо стадиончик для того, чтобы все было.
1: Стадиончик не обязательно, но размах нужен.
0: Отлично. Ну тогда овации готовы, можем начинать. Григорий Лепс, живой концерт.
1: Прошу.

0: Спасибо, Григорьевич, что пришли сегодня к нам. Добрый вечер еще раз.
1: Всей команде, безусловно.
0: Да, тоже. Всей команде. Команда действительно прекрасна. Впервые, пожалуй, такой большой состав у нас в студии, что, конечно, делает честь народному артисту России, который приходит не просто так.
2: Это да? Мы еще скрипичную группу не взяли еще.
0: Жаль.
3: Понял.
0: Жаль.
3: В вот следующий раз хватает. Ждем.
0: Кстати, Григорьевич, вам привычнее по имени или по отчеству как лучше?
2: Мне без разницы.
0: Без разницы. То есть народный артист может позволить себе и по имени совершенно спокойно. Да? Хорошо, а накладывает ли это звание народного артиста на определенное поведение, так сказать?
2: Нельзя. Естественно.
0: Себе позволить чего-то нельзя лишнего?
2: Нельзя. Лишнего точно нельзя.
0: А вот, например?
2: До бутылки.
3: То есть все, что дальше, это лишнее.
0: Уровень есть.
2: Дальше это уже лишнее.
0: А скандалы какие-нибудь, нет?
2: Звание всегда к чему-то обязывает. Тем более такое звание. Поведение мое временами бывает несовместимо с моим званием, но тем не менее мы с этим боремся. Я всех своих демонов знаю в лицо, по имени и даже лично. С ними знаком, поэтому как бы...
0: А звание что-то дает вам лично?
2: Ну, для меня это честь, как бы это ни банально звучало. Для меня это очень большое, как бы... Очень большой такой, я бы сказал, этап в моей жизни. То есть я не зря топчу эту землю, не зря ее топтал, не зря к этому шел. Это, в общем-то, и в целом накладывает определенный отпечаток.
1: А это было определенной вашей целью? Получить
2: это? Нет, никогда не было определенной целью. И тем не менее, это очень приятно и здорово, что и правительство, и люди это оценили. Надеюсь, что так.
0: Поэтому вы отказались от всех других наград, о чем мы, собственно, говорили недавно на Муз-ТВ.
2: Мне,
0: да?
2: Просто складывать их некуда.
0: Поэтому. Поэтому, понятно.
1: Кстати, как раз именно на премии Муз-ТВ мы встречались и немного говорили о предстоящих событиях, в частности, о вашем юбилее, который грядет в следующем году, и уже запланирован и большой юбилейный концерт, и большой тур. Это нормально в нынешних реалиях готовиться больше, чем за год к вот, концерту?
2: Ну, если это касается Лужников, то, конечно, нормально. Потому что прошлый опыт явно показал, что было ненормально. То есть за 3 месяца продать Лужники – это очень сложно, а за год, я думаю, вполне реально.
0: Даже то есть больше. Даже для Григория Лепса было сложно за 3 месяца?
2: Я не очень стадионный артист.
0: Как это так?
2: Ну,
0: есть. То есть народ предпочитает вас слушать все-таки более...
2: Тот же Вася Баста блестяще просто исполняет все эти произведения свои. И есть целый ряд артистов, которые действительно работают. Они я бы так и сказал бы, что они стадионные артисты. Не те, которые собирают 2000 человек в зале, 3000 человек в зале. Это тоже хорошо, но нет, это не стадион.
1: А чем для вас сложнее стадион именно в плане
2: стадион
1: работы?
2: Стадион всегда сложнее. Улица всегда сложнее любой закрытой площадки. И по уровню, и по музыке, и по голосу. Износ больше.
0: Износ?
2: Я имею в виду связок.
0: Износ связок. Ну да, с такими, собственно, диапазонами песен, там сколько? 3 октавы у вас,
2: нет? Не такие уж большие диапазоны. Было когда-то, может быть, 3, может быть, было больше, сейчас уже поменьше.
1: Все-таки, 16...
2: знаете ли, возраст, знаете ли.
0: Возраст? Да ладно. О возрасте мы поговорим еще.
1: 16 июля 27 года, Лужники. Все-таки юбилейный концерт, это накладывает какой-то отпечаток? То есть будет ли подход какой-то особенный именно в плане сценария, подбора песен?
2: Естественно, какой-то сценарий будет, пока мы его обговариваем, пока мы думаем, пока мы решаем, что именно мы будем петь. Как именно это будет происходить, какое произведение будет идти за каким произведением. Наверняка будет, пока тоже об этом думаем, наверняка будет такой микс создан из нескольких прошедших уже свое время хитов, но мы их обязательно вспомним, обязательно попробуем их преподнести в новом свете.
3: А скажите, пожалуйста, вот раньше во время юбилеев практиковалось общение с залом, да, вот эти записочки,
0: ответы на записки, да,
3: ответы на записки.
2: Не вижу ваших рук, типа.
3: Не вижу ваших рук.
2: Если не нажрались, то не вижу ваших ног.
3: Скажите, пожалуйста, у вас были ситуации за вашу карьеру, когда общение со зрителями ставило вас в тупик?
0: На концертах, ну, определенно, может, какой-то.
2: Тупик нет, а
0: выходки были.
2: В тупик некого, вот выходки людские были, да, скажем так.
0: Какие?
2: Ну, всякое разное, господи. Люди по-разному воспринимают то, что я делаю. Некоторые это воспринимают хорошо, некоторые не очень хорошо. Некоторые совсем плохо это воспринимают. Я только не могу понять, зачем они пришли на концерт?
1: Чтобы убедиться, что вы можете себе это позволить.
2: Ну, не знаю, у каждого свое восприятие того, что того, какую музыку мы преподносим и как мы это делаем. Отвечать за их мышление для меня сложновато. Поэтому мы делаем свое дело, а они слушают.
0: Хорошо. Это будет, напомню, в следующем году юбилейный концерт, 16 июля, 27 год, Лужники. Это будет 65 лет. А пока
2: 65,
0: Григорию, да, Лепсу еще не стукнуло и 64-х, как пел Пол Маккартни.
2: Молод еще, да.
0: Да, я мог бы починить предохранитель, когда твой свет погаснет, возиться в саду, выкапывая сорняки. Кто может пожелать большего? Я все еще тебе нужен, when I'm 64, когда мне исполнится 64. Друзья, он нам нужен. Поэтому Григорий Лепс вместе с нами сегодня.
2: Спасибо.
0: Поаплодируем и продолжим через несколько минут.
4: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
6: Платье, юбка, туфли.
7: Остановись.
6: Посмотри, сколько еще места.
7: Да, но придется платить за перевес.
6: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Comedy от Григория Лепса. Продолжая разговор о будущем юбилее, после Лужников будет большой Лепс-тур, насколько мы знаем, по всей стране. Сейчас уже понятно, сколько концертов, сколько городов будет.
1: Порядка 100, наверное, 120, может быть.
0: Ого, ого, это же задача. А как же вот со связками, о которых мы говорили? Как же это выдержать?
1: Одолжим у кого-нибудь.
2: Опыт
1: большой. Добрые, да. Люди хорошие.
0: 120 концертов. Ну, практически по всей стране, в каждом городе.
3: Весь год.
2: Да. Да. А между городами пешком. Продолжая наш начатый недавно разговор о том, что...
0: Про спорт.
2: Да. Ну, лично для меня это было открытие, что Григорий Лепс, профессиональный ходун, как я не знаю, правильно сказать. Ходок, да.
0: Ну, как в фильме всем известно, да?
1: Ходун.
0: А вы ходок.
2: Да. Итак... Вы планируете же побить собственный рекорд и пройти 65 километров пешком.
1: Планируем.
2: Я так понимаю, что в связи с тем, что нужно спланировать и тур, и концерт, то точные подробности того, как будет осуществляться заход пеший в 65 километров, пока еще не проработаны.
1: Я думаю, что недели за три до концерта. Недели две-три, может быть, до концерта, да. Скорее всего, так. И обязательно с какой-нибудь съемочной группой, чтобы люди...
0: Конечно.
1: Снимали и верили. А то многие очень как бы скептично относятся.
0: Недавно вышла очень ироничная, самокритичная песня «Счастливая судьба» у вас. А вы знаете, что, судя по опросу, треть россиян предпочитают слушать после разрыва отношений ваш трек «Я тебе не верю». Вы знали об этом?
2: Интересный опрос.
1: Нет, не знал.
0: Вот именно такой опрос был. Да, ваши треки оказывают психотерапевтическое действие, получается, для некоторых, да? Вот
1: какой-то позор. Какой-то позор.
0: Счастливая судьба, как думаете, поможет кому-то?
1: Не знаю, надеюсь, кому-то и поможет. Может быть, даже мне поможет.
0: А в чем?
1: В счастливой судьбе.
0: В счастливой судьбе? Найти свое счастье в 65.
1: Почему бы и нет?
2: А вы несчастливы?
1: Абсолютно счастлив.
2: Но хотите еще?
1: Аппетит. Ну, счастья много не бывает, вот как и денег, знаете.
3: А ведь вышел уже клип на эту песню, на «Счастливую судьбу», да, и там снялись в том числе ваши дочери. Инга и Ева, скажите, а они всегда откликаются на папины просьбы?
0: На папины авантюры, я бы сказал.
3: Авантюры, просьбы.
1: Я был бы страшно удивлен, если бы этого не произошло.
0: Ну, гонорар запросили, нет какой-то?
1: Ну, пока нет. Я и так как бы стараюсь не обижать своих дочерей, своего сына и так далее и тому подобное. Они все получают то, что должны получить в этой жизни.
0: Кстати, как у них с творчеством?
1: В общем-то и целом никак. Работают над собой, что-то ищут, учатся пока.
0: Продолжая творчество, 22 мая вышел новый альбом «Мира в дом».
1: Да,
0: 18 песен, а 10 июля выйдет вторая часть этого блокбастера. Неужели столько материала накопилось, Григорий Ильич?
1: Там очень много дуэтов, которые мы не выпускали в альбоме.
0: А это за сколько лет вообще?
1: Получается? Пара-тройка лет, насколько я могу
0: С 21-го,
1: понять.
0: Да?
1: Где-то так.
0: С 21-го. То есть это 15-й
1: Там очень альбом. Много, да, очень много дуэтов и несколько новых произведений. 3 или 4, точно сейчас не скажу. Но они просто не влезают в один носитель, и поэтому так получается, что получается первая часть, и получается вторая часть.
0: Ну, производительность труда потрясающая. Ну, столько действительно записать песен и вложить их в 2 альбома.
1: Пора заканчивать, я думаю.
0: А можете действительно послать все к черту и сказать, я хочу отдохнуть, там, позволить себе год ничего не делать?
1: Ну, я, в принципе, сейчас и отдыхаю. У нас небольшое количество публичных выступлений. Небольшое, абсолютно небольшое. 2-3 публичных концерта, я имею в виду площадки, да, в месяц. Ну, а остальное, день рождения, свадьбы, похороны, понимаете.
0: В том числе?
1: В том числе.
0: Друзья, следующая песня. Григорий Лепс у нас в гостях. Давайте послушаем.
1: Ну, это да. Всем счастья!

0: Браво, Григорий Лепс, его замечательные музыканты и отдельные комплименты бэк-вокалисткам, которые сейчас потрясающе исполняли свою партию. Продолжим концерт через несколько минут.
1: Вечернее шоу

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
10: Вот бы можно было весь день играть.
11: Мир игр стал ее реальностью.
12: Я в игре?
13: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
12: Вот поиграешь.
11: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино. 6+.
7: Авторадио. На Авторадио.
14: Ну что, счастливые, давайте наслаждаться концертом. Григорий Лепс и его музыканты у нас в студии. И следующая композиция.

0: Друзья, это Григорий Лепс, это живой звук, ну, а как иначе?
1: Мы уже говорили, что мы встречались последний раз на нашей выездной студии Авторадио на премии Муз-ТВ. Там как раз мы в очередной раз нашей огромной аудитории напомнили, что Григорий Лепс – это тот человек, который держит свое слово, и однажды сказав, что он больше не будет претендовать на премии, на музыкальные премии, он больше на эти премии и не претендует, хотя, я думаю, во многих номинациях вполне мог бы быть ярко представлен.
0: Ну, лучшая коллаборация.
1: Лучшая коллаборация, однозначно. Да? Я вот даже посмотрю список вот из последнего. Дуэт с Лешей Свиком, «Дайте надежду», «Шутка» с Акмалем, «До того», «Шаман», «СТ», «Юлий Савичев», «Родригес», «Тимати», «Стас Пьеха», «Джиган» и так далее. А, Григорий Викторович, а вы отказываете, когда вам предлагают создать очередной
2: дуэт? Иногда отказываю, даже просто, в большей части отказываю.
1: В большей части. Что определяющим моментом является для вас, когда вы соглашаетесь на очередной дуэт?
2: Как правило, произведение само по себе.
1: Слушайте, ну вот, смотрите, обывателю все равно понятно, там вот молодому, особенно начинающему артисту, спеть с Лепсом – это такой шаг прям. А вам зачем? Это просто интересно или что? Ради чего?
2: Вы мне напомнили анекдот, да?
1: О, хорошо, давайте.
2: Муж приходит домой, а у жены любовник, да? Я говорю, я муж, это моя прямая обязанность, вам-то это зачем? Видите ли, не все молодые артисты что-то из себя могут представлять. Многим молодым артистам кажется, что если они обязательно споют с каким-то более-менее известным артистом, у них все появится какой-то рост. Это может быть, но может быть и наоборот. То есть они могут сами себя похоронить просто этим произведением до конца своих дней. Такое тоже случалось.
0: Ну, сейчас прозвучит песня, которую это... просто сейчас вся страна будет подпевать, это 100%.
2: Надеюсь, да.
0: Потому что
2: вся
0: это...
2: страна пьющая, поэтому будет
0: это подпевать. Просто номер один всех караоке-клубов. Номер один. Даже можно не представлять.

0: может, конечно, Григорий Лепс считает себя не стадионным певцом, но я уверен, что после этого, точнее, эту композицию будет подпевать вся ВТБ-арена 4 июля, все 30 тысяч человек, потому 100%. Что эту песню знают абсолютно все. И это еще не финал, друзья. Через пару минут продолжим.
1: Вечернее шоу.

0: можете слышать, Григорий Лепс у нас в гостях. Эстрадный певец, музыкант, композитор, музыкальный продюсер и, напомню, бизнесмен. Да, кстати, о бизнесе. Вы же подали недавно заявку товарного знака «Дядь Гриш». Был грех.
1: Уже, оказывается, есть такой, да.
0: В смысле, уже
2: кто-то
0: есть.
2: Кто-то уже до вас?
1: Кто-то уже до меня.
3: Самозван,
1: да, взял такой.
2: Есть еще один «Дядь Гриш»?
1: Какой-то есть, да.
2: А вы не выяснили?
1: Я знаю. Есть.
0: То есть не удалось все-таки зарегистрировать?
1: Не удалось.
0: Жаль.
1: Жаль, да. Но ничего.
0: Ну и заканчиваем про другие произведения. Произведения все-таки песенного искусства, да, которые прозвучат, еще раз напомню, 4 июля на ВТБ-арене на большой дискотеке «Авторадио». Это должно быть что-то особенное, Григорий Викторович, я считаю.
1: Ничего особенного.
0: Ничего особенного? Ну вот, может быть, вот тот самый мегамикс, который вы готовите, нет, к юбилею?
1: Я бы с удовольствием, но посмотрим. Не я решаю, что исполнять, как бы, а довольно интересная идея, я поговорю, кстати, с людьми, может быть, потому что это очень хорошая идея.
0: Да.
1: Они есть, как бы, парочка-тройка, они существуют, мегамиксы такие, порядка 5-8 песен в каждом из них.
0: Ну, потому что за несколько песен не успеет душа развернуться, вы понимаете?
1: Да, да,
0: нужно,
1: да.
2: Чтобы сразу.
0: Да,
1: сразу.
0: Раз, башку.
1: И счастливо. Я
0: раз,
1: понял.
0: Раз и экстаз.
1: Попробуем поговорить.
0: Хорошо.
1: Там будет видно.
0: Чем будем заканчивать?
1: Ну, довольно известное произведение «Водопадом».
0: О, шикарно.
1: Все знают это произведение, даже я его помню. Несмотря на свой пригодный возраст. Попробуем, прошу.

Огромное спасибо, что пригласили. Всем счастья и здоровья ребятам, девчатам.

0: Григорий Лепс, его музыканты. Кстати, напомню, что Григорий Лепс – хедлайнер большой дискотеки «Авторадио». Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Не знаю, как насчет рюмки водки на стадионе, но я уверен, это будет самый лучший день. Мы будем поднимать руки и сдаваться лучшим артистам страны. Будем счастливыми, как никто. До встречи, друзья! Спасибо!
1: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка выручает».
4: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России решили снизить норматив продаж бензина на бирже. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора. Спонсор ООО «Мобискар Автогласс». Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. «Мобискар». Замена стекла всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запись на mobiscar.ru.
4: Про главное.
2: Кабмин решил снизить норматив продаж на бирже бензина 5 класса. Этот показатель сократят с 15 до 10% от объема производства. Как пишет ТАСС, решение будет действовать до 30 сентября. Оно направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Ранее о подобной мере сообщал вице-премьер России Александр Новак.
4: Про стихию.
2: В Венесуэле объявлен траур по погибшим при землетрясении. Он продлится по 7 июля. Напомню, ранее в стране произошли 2 серии мощных подземных толчков. Также специалисты зафиксировали 430 афтершоков. Число погибших увеличилось почти до 2000. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением и заявил о готовности Москвы помочь Каракасу.
4: Про образование.
2: В Минпросвещении анонсировали новую школьную дисциплину. Как пишут «Известия», в предстоящем учебном году дети познакомятся с предметом «Духовно-нравственная культура России». Ведомство готовит учебники. Эксперт Минпросвещения Елена Саплина в беседе с Авторадио рассказала, что цель изучения предмета – это формирование основ духовных и нравственных ценностей российского общества.
5: В чем здесь главное ядро, смысл содержится? Что этот курс формирует именно мировоззрение граждан. Потому что ценности – это те самые маячки, которые освещают путь человека в течение всей его жизни и задают вектор, направление развития личности. Поэтому ребенку это надо объяснять. Что такое достоинство, что такое гражданственность, что такое честь. Но особенность данного курса – он будет транслироваться через историческую личность. Потому что невозможно без признаний, проживания эмоций. Ребенку нужно получить эти эмоции, чтобы он не просто какие-то сухие факты, понятия изучал.
2: По данным СМИ, учащиеся будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, военных и ученых. Цель духовно-нравственной культуры России – сформировать у школьников мировоззрение, основанное на традиционных российских ценностях.
4: Про погоду.
2: Синоптики назвали 2 июля в Москве самым жарким днем текущего лета. В середине дня на опорной станции ВДНХ температура воздуха повысилась до плюс 30. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик уточнил, что за лето это второй случай, когда температура в российской столице достигла 30 градусов тепла. Официальный курс доллара на завтра – 77 рублей 93 копейки. Курс европейской валюты – 88 рублей 71 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко. Легко.
0: Авторадио. Номер 1.

Друзья, если вам не хватает рядом людей, то готовьтесь. В предстоящую субботу отправимся на большую дискотеку Авторадио, и там-то уж людей будет очень много. 30 тысяч человек и, конечно, главные хиты и главные артисты. Ну что, осталось совсем немного. Если вдруг у вас нет билета, ну, не знаю, пожурить вас, что ли? Нет, лучше отправить на сайт авторадио.ру. Поскорее приобретайте, друзья, потому что мы с вами потанцуем просто 4 июля под Егора Крида, Анну Асти, Григория Лепса, Иванушек, Владимира Преснякова. Ну и, конечно, зафиналит большую дискотеку Авторадио. Внимание, баста, да, будем петь хором, будем веселиться. Категория вечеринки 12+. Добрый вечер, меня зовут Олег Пивунов. Страна, привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
5: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Главные звезды споют свои главные хиты.
0: Участник Баста.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
3: Категория 6+. Авторадио.

Как хорошо, что Авторадио — это волна всепогодная, друзья. Вне зависимости от прогнозов синоптиков, есть дождь или нет дождя, у нас здесь всегда тепло, сухо, светло и хорошо. Ну, в общем-то, в том же духе и продолжаем. Движение только вперед. Это первое автомобильное. Зовут меня Олег Пивунов. Желаю всем вам прекрасного настроения, замечательного, приподнятого, бодрого духа. Привет, друзья.

0: или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели Авторадио. Совсем скоро мы с вами вновь вернемся к искусству сложения семинот. Совсем скоро вновь вернемся к любимой музыке. Ну а пока же в эфире Авторадио и хочется еще и поприветствовать любителей футбола и всех, кто следят за происходящим на полях чемпионата мира. А следить-то есть зачем? На данный момент продолжается стадия 1/16 финала. Разумеется, за одним из матчей мы с вами будем следить. Это матч между сборными Испании и Австрии. Но для начала давайте обратим внимание на сетку плей-офф и поймем, кто уже оказался в следующем раунде. Парагвай играет против Франции, Канада, Марокко, США, Бельгия, Бразилия, Норвегия. Ну а Мексика сыграет против сборной Англии, которая, ой, как не без проблем, вчера в тяжелейшем матче со счетом 2-1 обыграли сборную Конго. Ну, как обыграли. Харри Кейн на своих просто плечах отправил Англию дальше. И давайте вспомним, как это было, пользуясь фрагментом прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Сейчас момент, и нет, ну от кого угодно, от Кейна, от Гордона, от Сака я готов пропустить, но только не от Беллингема. Кейн! Кейн! Кейн! Кейн! Кейн! Кейн! Кейн! Убийственный Гарри.
1: Да. Харри Кейн оформил дубль, и это был второй его мяч, забитый на 86-й минуте. Причем, знаете, на 86-й минуте Холланд забил Кот-д'Ивуару, на 86-й минуте Кейн забил Конго, на 86-й минуте Лукаку забил Сенегалу. Все вылетели. Это уже называют африканское проклятие 86. Ну, шутка юмора, что называется. Ну, а теперь к матчу Испания-Австрия, которая начнется через несколько минут на Лос-Анджелес Стадиум. Будем честными, разница в классе между командами, мягко выражаясь, серьезная. Сборная Испании достаточно легко финишировала первой в своей группе. При этом они испытали немало сложностей на дистанции группы. То есть некоторые лидеры только разгонялись после повреждений. Так что полностью потенциал испанцев в атаке пока никто не видел. Но в то же время эту сборную никогда нельзя списывать со счетов. Тем более многие считают эту команду одной из фаворитов турнира. Я думаю, не напрасно. Ну а сборная Австрии будет стараться этот натиск, конечно, фаворита сдерживать. Тем более организованности и опыта вполне может хватить. Причем забивают австрийцы достаточно. Но и позволяют как бы слишком много. У сборной есть сложности в оборонительной линии, что в матче на вылет, мягко выражаясь, им не на руку. Никому не на руку. Но в данном случае речь про сборную Австрии. В любом случае, мы надеемся на хороший, яркий футбол, а значит, мы смотрим Матч ТВ, мы слушаем Авторадио и следим за ходом этой встречи. И, разумеется, будем держать вас в курсе в рамках прямых включений. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Управляющая компания НКС». Коэффициент Винлайн на победу сборной Испании 1.34. Коэффициент Винлайн на победу сборной Австрии 9.80. Коэффициент Винлайн на ничью 5.60.
0: Большой футбол.
3: Спонсор трансляции ООО «Управляющая компания НКС».
4: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу. Информация о незавершенных игровых играх по акции. Новый фрибет за регистрацию. О правилах проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыши. Сроках миссии. Партия розыгрыша получения призов и выигрыши. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит в самом деле. Сроки акции. 4 мая 2026 по 31 января 2027 года. 18+.
0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 22:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника на туристический автобус «Минск-Анапа» в Брянской области. Взрывное устройство сдетонировало рядом с автобусом на таможенном переходе «Красный камень». В салоне находились 19 человек, ранения получили трое.
3: Про Крым.
2: В крымских городах Армянский, Красноперекопский, Джанкой и Джанкойском районе, а также в Евпатории, городском округе, Черноморском и Сакском районах нет света. Причиной стали технологические нарушения, возникшие на магистральных сетях. Кроме того, для балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе свет будет появляться в формате 3 часа через 3 часа.
3: Про мошенников.
2: В России активизировались мошенники, предлагающие услуги по продаже автомобильного топлива. По словам экспертов, из-за ажиотажа на автозаправочных станциях шансы столкнуться с обманом увеличились в разы. Автоюрист Лев Воропаев в беседе с Авторадио рассказал, как не попасться на уловки аферистов.
4: Универсальный совет в этой ситуации — вообще никому не верить. Не поддаваться уговорам, предложениям, размещенным в интернете, в различных социальных сетях, а также в различных приложениях, которые предлагают вам задорого, либо быстро получить то или иное топливо. А также очень частые ситуации случаются, что продают поддельное топливо с низким качеством. Поэтому в этой ситуации надо немножко потерпеть, может быть, даже где-то в очередях постоять, чтобы не стать жертвой мошенников, чтобы уж тем более испытать двойное, в кавычках, удовольствие от того, что и с топливом ничего не получилось, еще и машина сломалась, а еще, не дай бог, какие-то персональные данные у вас украли. Ну и также вы лишились денежных средств. Поэтому в этой ситуации совет один: не поддавайтесь ни на какие объявления, езжайте на АЗС и заправляйтесь.
2: Отмечу, по данным экспертов, ситуация с топливом – это новая почва для наживы мошенников. Отмечается, что они играют на страхе остаться с пустым баком. Сейчас мы видим всплеск социального фишинга, где взламывают не технику, а наши эмоции, отметили эксперты.
3: Про туризм.
2: Между Россией и Танзанией запустили прямое авиасообщение. По данным СМИ, первый самолет из Дар-эс-Салама сегодня приземлился во Внуково. Рейсы в столицу Танзании обратно будут выполняться 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит около 9 часов. Напомню, ранее Аватор отметили, что после появления прямых рейсов Танзания может стать более востребованным направлением у российских туристов.
3: Про образование.
2: В этом году единственный государственный экзамен на 100 баллов сдали более 9 тысяч выпускников. Об этом «Вестям» рассказал эксперт по ЕГЭ Артем Кочегаров. По его словам, это рекордный результат. Столько 100-бальников в нашей стране еще не было. Отмечается, что окончательные данные по каждому предмету пока не опубликованы. Однако уже известно, что число выпускников, получивших максимальный балл по истории, выросло примерно в 1,5 раза. Ранее сообщалось, что школьники, сдавшие на 100 баллов 2 экзамена, смогут получить специальные телефонные номера с комбинацией цифр 555. По данным ЦБ, официальный курс доллара на завтра 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Улыбка действительно помогает нам и строить, и жить, да, как в старой песне пелось. Поделись улыбкой своей. Друзья, стараюсь делиться с вами теплом, добром, вечерними приветами. А если хотите, чтобы вам улыбнулись, пожалуйста, заходите на сайт Авторадио, включайте прямую трансляцию из нашей студии и, пожалуйста, получайте хоть сколько улыбок. Ну что же, это первая автомобильная. Мы с хорошим настроением движемся только вперед. Ну, в таком ритме, знаете, я бы сказал, рок-н-ролльном. Олег Пивунов, привет, страна!

счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Реклама на Авторадио.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи!

Друзья, мне хочется, чтобы все услышали, все буквально, друзья, во всех городах вещания Первого автомобильного, где бы вы ни были. Помните, большая дискотека Авторадио, она уже послезавтра, это прекрасная же новость. Наконец-то мы дождались, друзья. Мы пойдем на стадион ВТБ-арена и будем там танцевать. А зафиналит этот сет баста и главные хиты. Скорее на сайт авторадио.ру.

0: Красиво и романтично в эфире Авторадио. Наслаждайтесь моментом. Но, естественно, помимо музыки, мы еще и следим за чемпионатом мира по футболу. И давайте об этом чуть-чуть, но все-таки подробнее.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
0: Хотя почему чуть-чуть подробнее? Мы разберем практически целый тайм, потому что он завершен. Первый тайм матча между сборными Испании и Австрии. После первых 45 минут счет 1-0. И знаете, в целом в эти 45 минут игры мы увидели то, о чем говорилось перед матчем. То есть есть вопросы к атаке Испании, по крайней мере, до перерыва на так называемый водопой. Но так или иначе, в активности их не упрекнуть. Ну а сборная Австрии действительно достойно держалась до 35 минуты. Организация довольно неплохая. Но так или иначе, несмотря на счет на табло, испанцы отправляли мяч в сетку дважды. Кукурелья забил после углового. С углового полетел подача к вратарской, где все толкались, после чего Кукурелья набежал на отскок из 7 метров мощнейшим ударом вводил мяч в сетку. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: Большой футбол.
2: Ямаль навешивает, закручивает, отскакивает мяч и забивает его ворота Марк Кукурелья. Марк Кукурелья смотрит, может ли он праздновать, и налетает уже на другого бокового судью, пока единичка не загорается. Глена Нюберга просят посмотреть. Он гол не засчитывает. Давайте посмотрим, в чем здесь дело. Но дело здесь, видимо, в атаке на вратаря, который позволил себе пауку Барси.
0: Да, все так и было. Нюберг не засчитал гол, зафиксировав фолку Барси именно на голкипере. И, судя по всему, сработал арбитр здесь на 100% правильно. В свою очередь, сборная Испании не стала отчаиваться, долго спорить, а просто продолжали делать свою работу. Вновь Кукурелья, он отлично подключился слева под передачу Родри. Никто его не встретил, и защитник зрячий прострелил на Эрсабале. Ну, а там уж касание дела техники. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Точная передача, Марк Кукурелья. Кукурелья низом, удар, гол! Испания забивает Микел Ойарсабаль. Если не было офсайда, то этот гол никто у Испании не заберет. Микел Ойарсабаль, третий гол. Кто сказал, что это не нападающий? А кто же тогда нападающий? Килиан Мбаппе, скажете вы. А я скажу, Микел Ойарсабаль.
0: Да, действительно, офсайда никакого не было. Еще раз подчеркиваю, счет после первой половины игры 1-0. Испания явный фаворит на бумаге. Испания показывает это на футбольном поле. Владение мячом под 65%. Больше движений, больше ударов, больше скорости, больше передач. Ну а сборной Австрии нужно срочно приходить в себя и ловить номинальных хозяев хотя бы на контратаках. И, вероятно, шансы для того, чтобы сравнять в таком случае будут. Тем более терять уже откровенно нечего. В играх на выбывание есть лишь одна попытка. Смотрим матч ТВ. Слушаем Авторадио и обязательно вернемся в прямой эфир в рамках включения с результатами этой встречи. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Управляющая компания НКС». Коэффициент Винлайн на победу сборной Испании 1.11. Коэффициент Винлайн на победу сборной Австрии 27 ровно. Коэффициент Винлайн на ничью 8.77.
1: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.
4: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу. Информация о незаконном хранении игр пари акций. Но любая регистрация, правила проведения призов в фонде, количество призов и выигрыш, сроках вместе, порядке розыгрыша, получения призов и выигрыш, Винлайн. Точка. Розыгрыш призов происходит в самом деле. Сроки акций с 4 мая 2026 от 31 января 2027 года. 18+.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.
3: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 11 вечера.
0: Авторадио. Номер 1.

Но, кстати, можем друг другу похлопать, друзья. Вы знаете, признание — это же ведь хорошая вещь, да? Поэтому можно вот так вот просто взять хорошему человеку, если вы такового, конечно, встретили, и поаплодировать. Ну, или друг другу, если находитесь сейчас в большой компании, веселой. Вот. Ну, или даже вдвоем. Просто тихонечко, да, подарили аплодисменты, и человеку приятно. Психологи советуют. Всем привет, во все города. Включение первого автомобильного. Мой вечерний привет, друзья. Хорошего вам настроения. Прогуляемся немного по нашему эфиру. Да почему немного, собственно? 24/7 здесь звучит лучшая музыка, поэтому оставайтесь всегда на самой важной, самой главной, мне кажется, в вашей жизни волне. И тогда ваша волна позитива в душе никогда не поменяется ни на что другое. Зовут меня Олег Пивунов. Страна, большой тебе привет.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9/6/2026 по 21/7/2026.
2: Авторадио.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Ума Турман».

0: тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
2: Доброй ночи всем, кто по-прежнему остается вместе с Авторадио. Доброй ночи, дорогие слушатели и, конечно же, любители футбола. Последние пару часов мы с вами следили за ходом встречи Испания-Австрия. В ней прозвучал финальный свисток и счет разгромный. Счет 3-0. Испания, как и ожидалось, как планировалось на правах фаворита, отправляется дальше, но Австрии откровенно не было ни единого шанса сегодня. На второй тайм номинальные хозяева также вышли уже с минимальным преимуществом, но атаковать продолжали с той же охотой, что и в первом тайме. Но сегодня, к слову, у победителей выявилась еще не одна большая проблемка. Они часто передерживают мяч, не делятся с партнерами для того, чтобы улучшать этот самый момент до удара. Но, опять же, победителей судить невозможно. Ну и тем более, когда ты постоянно атакуешь, голы все равно должны случаться. Вот, пожалуйста, второй испанцы забили на 66-й минуте. Баяна с левого фланга покатил на Ольма, который из борьбы не сумел пробить 17 метров. Но затем Кукурели откинул мяч на Баяну. Тот слева ворвал штрафную и, в общем-то, навесил на набежавшего Педро Пора, который с 6 метров очень сильно пробил головой. И счет стал 2-0. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
3: Дани Ольмо. Кукурелья хотел отдать точно. И отдал все-таки точно. Баена доходит до линии, отдает удар, гол. Гол забивает Испания Педро Поро. Один крайний защитник, тот, который лохматый, Марк Кукурелья, держал мяч и дожидался Баены. Второй набегал с правого фланга Педро Поро.
2: Ну а сборная Австрии, если честно, разочаровала. После 24-го года казалось, что Ральф Рангник построил очень хороший футбол, но не сегодня. Практически ни одного шанса против соперника. Даже можно назвать безнадегой. И чуть ли не единственный полумомент был на 79-й минуте встречи. Арнаутович на границе штрафной в касании неплохо, в принципе-то, выкатил мяч партнеру. Удар сходу, но совсем не точный. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
3: Бош, хорошо разыграли. Чуквуимек отдал Арнаутович. Чуквуимека, казалось, какой-то момент, что полетит сейчас мяч точно в ворота. Уж больно красиво, даже я бы сказал по-испански. Сыграли здесь и Калайджич, и Марк Арнаутович.
2: Ну а далее испанцы довели дело до конца и вовсе довели счет до разгромного, когда на австрийцы совсем бросили играть в футбол. Все тот же Кукурелья, который провел великолепный матч, с левого фланга вырезал мяч, и Арисабаль аккуратно мимо вратаря реализовал свой момент. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
3: Какая передача! Какое завершение Микела Ойарсабаля! Пас Марка Кукурельи! На 89-й минуте этому парню хватает хладнокровия, чтобы не суетясь покатить вот так.
2: Да, все именно так, сложно не согласиться. Итак, матч 1-16 состоялся. Испания-Австрия, счет 3-0, счет абсолютно по делу. Испания отправляется в 1/8 финала, где ждут своего соперника. Он, кстати, определится в матче Португалия-Хорватия. Ну, а австрийцы абсолютно заслуженно также отправляются домой. И мы с вами, естественно, продолжаем следить за всем чемпионатом мира по футболу. Смотрим Матч ТВ, слушаем Авторадио и обязательно вернемся в рамках прямых включений.
0: Большой футбол.
4: Реклама партнера трансляции.
5: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу. Информация о незаконных наличии игр, пари, акции, ноль фрибет за регистрацию, а правила проведения призов в фонде, количество призов и выигрыши, сроках вместе, порядке розыгрыша, получения призов и выигрыши, винлайн.ру, розыгрыши призов, призов и события, сроки акции, с 4 мая 2026, 31 января 2027 года, 18+.
0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

Ну, всем, кто боится вдруг темноты, друзья, хочу сказать, что в студии Авторадио и вообще в нашем эфире всегда светло. Знаете, мы стараемся лучи добра, лучи позитива отправлять нашим слушателям. И этот час исключением не станет. Страна, привет во все города вещания первого автомобильного. Передаю большущие поздравления с тем, что мы завершили один день и стали ближе к выходным. Да, ура! Зовут меня Олег Пивунов. Двигаемся дальше только вперед вместе с вами. Я сижу.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Ну, выходной еще не сегодня. Осталось совсем чуть-чуть, что называется, дотерпеть, доработать, и там дела отложим уже. До понедельника и отдохнем как следует. Естественно, в компании с правильными ритмами, с хорошими главными хитами, которые звучат на Авторадио. И дальше двигаемся точно так же, как и планируем проводить уикенд. Хорошо, весело и с музыкой. Олег Пивунов, «Страна, привет».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

А как же то воспитание, что нам говорили, делиться нужно? Шучу, конечно, делиться близкими не стоит, но вот чем-то хорошим делиться все-таки приходится иногда. И делаю я лично это не без удовольствия. Ну, например, делюсь хорошим настроением и отличной музыкой в прямом эфире Авторадио. Меня зовут Олег Пивунов. Всем, кто этот час проводит вместе со мной, вместе с Первым автомобильным, привет вам, друзья!

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.